میزن اوز داده یان دست درگی لف چیزن لف چیزن.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیمی تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Познакомившись с человеком, мы начинаем его изучать. Делаем для себя определенные выводы, которые не всегда объективны. Что за этим скрывается? Давайте разберемся.
0: НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда, описывая человека, мы можем сказать: он грубиян, она слишком подозрительная, он никому не доверяет, а она все хочет контролировать. Мы часто объясняем поведение человека одним словом – характер. Но иногда за чертой характера скрывается совсем другая история. Например, человек все контролирует. Нам кажется, ну какой же он зануда. Но если когда-то его жизнь была очень непредсказуема, контроль мог стать способом чувствовать себя в безопасности. А кто-то постоянно проверяет партнера. Где ты? С кем ты? Почему ты не ответил? Мы называем это ревностью. Но иногда за ней стоит страх быть брошенным. Кто-то не просит помощи даже тогда, когда ему тяжело. Гордый человек, говорят окружающие. А возможно, когда-то он усвоил: никому нельзя доверять. Надо справляться самому. А человек, который болезненно реагирует на критику, возможно, когда-то слишком часто слышал унижение. Конечно, это не означает, что теперь любое неприятное поведение нужно оправдывать детской травмой. Понять это не значит оправдывать. Если человек кричит, унижает, контролирует или причиняет боль другим, это остается его ответственностью. Но понимание причин позволяет увидеть не только внешнее поведение, но и механизм, который за ним стоит. И вот здесь начинается взрослая работа над собой. Не просто «я такой» или «принимай меня таким», а спросить себя: почему я так реагирую? Что именно меня задевает? Чего я сейчас боюсь? Что я пытаюсь защитить? Иногда оказывается, что наш характер – это целый набор старых способов защититься. Когда-то они действительно были нужны, но сегодня обстоятельства изменились, и человек может сказать себе: «Мне больше не нужно все контролировать. Я могу доверять, но не закрывать глаза. Я могу говорить о своих чувствах. Я могу защищать себя, не нападая на других». Возможно, взросление – это не превращение совершенно другого человека. Это способность понять самого себя настолько хорошо, чтобы старые защиты больше не управляли всей нашей жизнью. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
4: Як.
5: Ҳамаги як суруд ба таври ғайри чашмдошт ба таърихи на танҳо Азия Плюс, балки кишвар ҳам ворид шуд. Дар нахустин ҷоизаи мусиқии суруди сол соли 2003 суруди гӯшаи бомро дар саҳна на танҳо сароянда Сироҷиддин Фозилов иҷро кард ва ӯ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон низ ҳамроҳ шуд. Баъдан мустақиман аз он саҳна эълон гардид, ки 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ташкил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ дар қатори паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
3: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
6: Коротко о главном.
7: В Душанбе вновь подорожали бензин и газ. На международном форуме в столице обсуждают вопросы включения таджикских предприятий в международные цепочки добавленной стоимости. Граждане Таджикистана смогут посещать Гренаду без визы. Таджикистан и немецкая компания обсудили трудоустройство граждан в Германии. Литва приостановила прием заявок на работу от граждан стран Центральной Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабиш.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахш Йоханги Истиклол, Нури Зулол.
3: همون راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همون دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Соат дар Тоҷикистон 7.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе вновь подорожали бензин и газ. Граждане Таджикистана смогут посещать Гренаду без визы. Таджикистан и немецкая компания обсудили трудоустройство граждан в Германии. Далее подробности этих и других событий. С начала сентября бензин АИ-92 и жиженый газ в столице подорожали на 1 саманин за литр. Дизельное топливо, напротив, стало дешевле на фоне резкого увеличения поставок из России. Сегодня литр наиболее популярного бензина АИ-92 на столичных АЗС стоит около 14 саманин 50 дирамов. Жиженый газ примерно 6 саманин 70 дирамов. Средняя стоимость дизельного топлива в конце августа составляла около 16 саманин 50 дирамов за литр, сейчас примерно 15 саманин 50 дирамов. Разнонаправленная динамика цен во многом связана с ситуацией с поставками отдельных видов топлива. По данным антимонопольной службы, в первом полугодии текущего года республика импортировала свыше 599 тысяч тонн нефтепродуктов. Глава МИД Республики Сироджидин Мухридин и министр финансов Гренады Денис Карнол подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Таким образом, граждане страны смогут посещать Гренаду без визы. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества между Таджикистаном и Гренадой, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В Душанбе проходит международный текстильный форум «Таджикистан». В его работе принимают участие более 200 делегатов из более 40 государств. Участники мероприятия обсудят вопросы цифровизации, автоматизации, применения искусственного интеллекта в текстильной промышленности, устойчивое производство хлопка, внедрение международных стандартов, цифровой прослеживаемости продукции и подготовку квалифицированных кадров. Также форум стал площадкой для обсуждения практических механизмов включения таджикских предприятий в международные цепочки добавленной стоимости, расширения экспортных возможностей и реализации совместных инвестиционных инициатив. В рамках текстильного форума планируется подписание соглашений и меморандумов. Министерство труда Республики и немецкая компания Premium Food Group обсудили создание механизма для привлечения граждан Таджикистана к работе в Германии. Premium Food Group – один из крупнейших пищевых производителей Германии, выпускающий мясную продукцию, колбасы, готовые блюда и другие продукты. На встрече с генеральным менеджером компании Томасом Ферстером стороны рассмотрели вопросы отбора специалистов, их профессиональной и языковой подготовки, а также соответствия требованиям немецкого рынка труда. Речь шла о создании последовательного процесса от определения потребностей немецких работодателей до подготовки и направления работников. Литва временно приостановила прием заявок на трудоустройство и въезд от граждан стран Центральной Азии. Об этом заявила глава департамента миграции Литвы Индре Гаспере, сообщает BNC. В прошлом году Литва уже закрывала визовый центр в Душанбе. Причиной назывались нарушения со стороны людей, получивших право на въезд и работу в стране. Отмечается, что они использовали Литву как транзит, работая фактически в других странах ЕС. Тем временем за 2 года работы центра документы на проживание в Литве оформили около 6 500 человек, преимущественно водители и строители. По данным Департамента миграции Литвы, на 1 сентября этого года разрешение на проживание в стране имели почти 227 тысяч иностранцев, среди них более 7 тысяч граждан Таджикистана. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Мол. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Мол.
0: Шуму остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьори сифодами барет. Пас абонемент Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағ پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداختی خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Bum.

0: Инвест. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Рахами, телефоны и дорая реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
4: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Реклама در Азия Плюс. آجی بادم، این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9-8-0-1-7-1-7.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Джониоча. Асрори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
9: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
10: Модарони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи мо – модар ва кор. Чӣ гуна байни оила ва фаъолияти касбӣ тавозун пайдо кунем? Кор мекунед ва худро гунаҳгор ҳис мекунед ки ба фарзандатон кам вақт ҷудо мекунед. Дар хона мемонед, фикр мекунед ки аз рушди касбӣ қафо монда истодаед. Пас савол ин аст. Оё воқеан байни модарӣ ва кор бояд якеашро интихоб кард? Тавозуни комил шояд вуҷуд надошта бошад. Баъзе рӯзҳо оила дар ҷои аввал аст. Рӯзҳои дигар кор вақти бештарро талаб мекунад. Муҳим он аст ки интизориҳои воқеӣ дошта бошед ва кӯшиш кунед ки ҳама чизро дар оила дар якҷоягӣ анҷом диҳед. Интизориҳои воқеӣ дошта бошед ва кӯшиш накунед ки ҳамаи корҳоро танҳо анҷом диҳед. Бо ҳамсаратон маслиҳат кунед, барои худ ҳадафҳои воқеӣ гузоред ва як чизро дар хотир дошта бошед. Шумо метавонед ҳам модари хуб бошед ва ҳам шахсе, ки орзуҳо ва ҳадафҳои касбии худро дорад. Ҷониоча барномаи ҳаррӯза барои модарон ва оилаҳо, ки бо дастгирии ширкати Comfort Baby пешниҳод мешавад. Comfort Baby – интихоби ғамхорона барои модарон ва кӯдакон.
9: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby – роҳати тифли шумо. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
11: Радио.
4: Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой навешев бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Аджи Бадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджи Бадемро шарики бо эътимоди саломатӣ شما میگرداند. صفت بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب آدم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41-41.
8: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе вновь подорожали бензин и газ. На международном форуме в столице обсуждают вопросы включения таджикских предприятий в международные цепочки добавленной стоимости. Граждане Таджикистана смогут посещать Гренаду без визы. Таджикистан и немецкая компания обсудили трудоустройство граждан в Германии. Литва приостановила прием заявок на работу от граждан стран Центральной Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено «Азия Плюс».

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Хунай худро бо барқи доими таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwill буда. Барои таъмин خانه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خانه خود را با برق تامین کنید. به هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин — комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: О, чьи хубки багор, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
7: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагойоби зуд ва бехав аз аллергия.
6: Зуд? Яны?
7: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
6: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
7: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
8: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
9: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Масуд Пезешкиян заявил, что Иран готов к диалогу с США, но не приемлет язык силы. В нескольких регионах республики возможны локальные сели. Берлин может отказаться принимать Олимпийские игры. Далее подробности этих и других событий. Президент Ирана Масуд Пезешкиян, выступая на 81-й Генассамблее ООН, отверг обвинения США и заявил, что Иран стал жертвой военных атак. «Мы не террористы, мы жертвы терроризма», — сказал он, обвинив США и Израиль в ударах по иранским объектам. По словам Пезешкияна, среди целей были школы, больницы, университеты, спортивные центры, инфраструктура. Отдельно президент Ирана коснулся ситуации в Газе, заявив о более чем 80 тысячах погибших и свыше 100 тысячах вынужденных переселенцев. Эти цифры он привел критикуя реакцию мировых держав на происходящее в регионе. По словам Пезешкияна, Ирану необходима обороноспособность для защиты страны, однако он подчеркнул, что Тегеран не стремится к агрессии и доминированию над соседями. Президент Ирана также заявил, что Иран намерен использовать ядерную энергию в мирных целях и не стремится создавать ядерное оружие. И завершая свое выступление, Пезешкиян раскритиковал угрозы Дональда Трампа и заявил, что мы готовы к диалогу, но не приемлем применения против нас политики. Политики силового давления, заявил президент Ирана. Руководство Берлина рассматривает возможность официального отказа от организации летних Олимпийских игр в 2036-м, 40-м, а также в 2044-м годах. Одним из главных препятствий для продолжения борьбы за право принять игры стало отсутствие механизма проведения общегородского референдума. Действующее законодательство Берлина не предусматривает возможности такого голосования, что не позволяет властям официально зафиксировать и учесть мнение жителей по этому масштабному проекту. Дополнительным фактором, повлиявшим на пересмотр планов, могли стать итоги выборов в Палату депутатов Берлина, прошедшие 20 сентября, где убедительную победу одержала партия «Левые», чей кандидат на пост бургомистра открыто и последовательно выступает против реализации олимпийской инициативы в столице. Ожидается, что сегодня в Берлине пройдет специальная пресс-конференция, в ходе которой представители городской администрации официально объявят мотивы своего решения об отзыве заявки. В трех районах Душанбе сегодня, 24 сентября, ожидаются временные отключения электроэнергии. Света не будет с 9 до 17 часов из-за ремонтных и профилактических работ в районе Исмаила Самани на проспекте Рудаки, по улицам Гани Абдулло, Нодира, Ахрор Мухтора и Худжамбьёи Боло. На проспекте Дониша Айни Асири Шоди Назаршоева, а также на улицах Зибунисой в микрорайонах Кротигин, Чиноро и Ховарон в районе Шохмансур также до 17 часов отключат электричество, а в районе Сино света не будет на отдельных участках улиц Наваи и Махсума и в районах Арбоб-Хотун, Чортепа, а также Джуйбодон. Сегодня и завтра, то есть 24 и 25 сентября в отдельных предгорных районах Таджикистана возможны селевые явления локального характера. Опасность прогнозируется в некоторых районах республиканского подчинения в Сагдийской области, а также на западе Горно-Бадахшанской автономной области. Гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности в связи с возможным ухудшением погодных условий и последствиями природных явлений. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунай Авали Суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нури Зулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy Harida, yaki az se sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramz ro az zarfchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 40 firist. Iqdom har rozi jumua dar radio mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. On ro az dast nadi.
0: Рахами телефони идораи реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
6: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
8: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта Азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами навадучор хафсад автодухафт автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз даст на дей.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк.
5: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе сегодня открывается международная туристическая выставка. Сергей Лавров заявил, что Россия не будет на период переговоров делать паузу в СВО. Президент Турции предложил лишить постоянных членов Совбеза ООН права вето. Российский канал ТНТ начал съемки реалити-шоу «Выжить в Таджикистане». В Худжанде в Сырдарью выпустили 1 миллион мальков. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Познакомившись с человеком, мы начинаем его изучать. Делаем для себя определенные выводы, которые не всегда объективны. Что за этим скрывается? Давайте разберемся.
3: «Нидо» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Иногда, описывая человека, мы можем сказать: «Он грубиян, она слишком подозрительная, он никому не доверяет, а она все хочет контролировать». Мы часто объясняем поведение человека одним словом – характер. Но иногда за чертой характера скрывается совсем другая история. Например, человек все контролирует. Нам кажется, ну какой же он зануда. Но если когда-то его жизнь была очень непредсказуема, контроль мог стать способом чувствовать себя в безопасности. А кто-то постоянно проверяет партнера. Где ты? С кем ты? Почему ты не ответил? Мы называем это ревностью. Но иногда за ней стоит страх быть брошенным. Кто-то не просит помощи даже тогда, когда ему тяжело. Гордый человек, говорят окружающие. А возможно, когда-то он усвоил: никому нельзя доверять. Надо справляться самому. А человек, который болезненно реагирует на критику, возможно, когда-то слишком часто слышал унижение. Конечно, это не означает, что теперь любое неприятное поведение нужно оправдывать детской травмой. Понять это не значит оправдывать. Если человек кричит, унижает, контролирует или причиняет боль другим, это остается его ответственностью. Но понимание причин позволяет увидеть не только внешнее поведение, но и механизм, который за ним стоит. И вот здесь начинается взрослая работа над собой. Не просто «я такой» или «принимай меня таким», а спросить себя: «Почему я так реагирую? Что именно меня задевает? Чего я сейчас боюсь? Что я пытаюсь защитить?» Иногда оказывается, что наш характер – это целый набор старых способов защититься. Когда-то они действительно были нужны, но сегодня обстоятельства изменились, и человек может сказать себе: «Мне больше не нужно все контролировать. Я могу доверять, но не закрывать глаза. Я могу говорить о своих чувствах. Я могу защищать себя, не нападая на других». Возможно, взросление – это не превращение совершенно другого человека. Это способность понять самого себя настолько хорошо, чтобы старые защиты больше не управляли всей нашей жизнью. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерсбанк Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян дабод истиқлоли Таджикистан. 150.
7: 150 калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Хушпайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Но гуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
6: Коммерсбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
2: البته پردیفین.
1: او پردیفین؟ تستر بیار.
2: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بی بیاد از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сема мол шумору ба концерти бошукуи и дуна. Бахшида ба сил панчумин сол гарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сема мол дават минамоят. Шумору шуми фарум шашавандай музыки, нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари Аксана, Хунармантони Махбуб, Шабна Мисурайо, Гурухи Шамс, Вамехмони Махсус Ас Узбекистан, Далер Хонсода, Борди Туфахуи Арзишмант, Фудзона Ботанхуи Дуздошта, Нушокихо Вафазуи Идона, Сана Ваммакон, Дахуми Октябр, Тавахувгохи Маркази Саудо, Охози Чорабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Бонки Душамбе Сити, Шарики Нушокихо Сьома, Чиптахо Алакайдарие Чиптану Хтати Джей Ватики تو نقطه تیجی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوما مول سیو پنج سال استقلالیت پنج سال امکانیت ها یک جا جشن میگیریم یک جشن بزرگ همراه با سیوما مول
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلیس.
6: سلام دوستان، منیجا انواری هستم و امروز در برنامه روزانه با چین اوید با کنفوسی و میراث او با چین سخن خواهیم گفت. آیا شخصی که تقریبا 2500 سال پیش زندگی کرده است میتواند با زندگی جامعه معاصر تاثیر داشته باشد؟ در مورد کنفوسی میتوان گفت که میتواند. کنفوسی متفکر و آموزگار بود. او در باره مناسبت های انسان با اویلا، جامعه، دانش و مسئولیت اندیشه میکرد. یکی از ارزش های مهم انعنه کنفوسی احترام به پدر و مادر و کلانسالان است. تحصیل هم مقام مخصوص دارد. برای کنفوسی آموزش تنها از یاد کردن دانش نبود. انسان باید پیوسته خود را تربیه کند، دانشش را زیاد نماید و مسئولیت شناس باشد. این اندیشه ها در طول عصرها با مناسبت جامعه چینی نسبت به آموزگار، مکتب و امتحان ها تاثیر رسانیدند. اندیشه دیگری مهم هماهنگی در مناسبت های بین آدمان است. انسان تنها نیست، او فرزند، پدر یا مادر، همکار، همسایه و عضو جامعه است. از همین جا اهمیت اویلا، آبرو و رفتار احترامانه برمی آید. البته چینی معاصر چینی زمانی کنفوسی نیست. جوانان در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، شرکت تاسیس میدهند، در شبکه‌های اجتماعی فعالند و برای آینده خود راه‌های گوناگون انتخاب میکنند. اما بعضی عادت‌های فرهنگی را بدانستن ریشه‌های تاریخی آنها فهمیدن دشوار است. مثلا چرا والدین به تحصیل فرزندان چنین اهمیت میدهند یا چرا موفقیت های فرزند اکثر وقت همچون موفقیت تمام اویلا قبول میشود؟ دوستان در برنامه آینده از فلسفه به نوشاکی میگذاریم که در چین به یک فرهنگ تبدیل یافته است. درباره چای صحبت میکنیم.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
7: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
8: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
9: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь. А вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира. Мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Соф Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
8: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطب امهیج مزمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مولیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آزیا پلوس.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе открывается международная туристическая выставка. Президент Турции предложил лишить постоянных членов Совбеза ООН права вето. Российский канал ТНТ начал съемки реалити-шоу «Выжить в Душанбе». Далее подробности этих и других событий. В Душанбе сегодня открывается международная туристическая выставка. Она соберет представителей туристической отрасли Таджикистана, а также других стран. Выставка продлится до 26 сентября в экспоцентре Душанбе. В программе панельные дискуссии, B2B-встречи, подписание соглашений, презентация туристических услуг. В частности, участники обсудят устойчивый туризм, развитие туристических направлений, а также влияние искусственного интеллекта и цифровых технологий на отрасль. Завтра, 25 сентября, будет посвящено гастрономическому туризму. Одним из главных событий станет центральноазиатское гастрономическое шоу с блюдами и культурными традициями стран региона. А 26 сентября пройдут встречи по медицинскому и wellness-туризму, обсуждение инвестиций и финальные мероприятия. Выставка завершится фестивалем с культурной программой, национальной кухней и выставкой сувениров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН и упразднить право вето. По словам турецкого лидера, нынешняя структура Совбеза по-прежнему отражает расстановку сил, сложившуюся после Второй мировой войны, и больше не соответствует современным условиям. Эрдоган считает, что международные кризисы не должны зависеть от решений нескольких столиц, а ответственность за них должна распределяться между большим числом государств. Также он считает, что в рамках Генеральной Ассамблеи следует создать широкую коалицию, основанную на принципе, что ни одно государство не должно иметь права постоянного препятствовать воле большинства международного сообщества. По его мнению, необходимо восстановить баланс между Совбезом и Генеральной Ассамблеей. Отметим, что постоянными членами Совбеза ООН с правом вето являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Совбезе ООН по Украине, заявил, что Россия не будет делать паузу в боевых действиях для переговоров в любом формате. Лавров отметил, что Россия готова к переговорам для достижения долгосрочного мирного договора, который надежно положит конец войне, а не соглашение о прекращении огня. Также на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио. Стороны обсудили конфликт в Украине, а также российско-американские отношения. Столица Таджикистана стала новой локацией приключенческого реалити-шоу российского телеканала ТНТ. На этот раз он называется «Выжить в Душанбе». Съемки уже начались. Команда известных людей и обычных участников будут соревноваться в силе, выносливости и смекалке. Победители испытаний получат комфортные условия экскурсии, а проигравшим предстоит столкнуться с ограничениями. Ведущими сезона вновь станут супруги Павел Воля и Лейсан Утяшева. Как отметил генеральный продюсер проекта Константин Обухов, создатели шоу хотят познакомить зрителей с Таджикистаном и показать страну через культуру, гастрономию и особенности местных локаций. Премьера нового сезона запланирована на будущий 27-й год. Отметим, что ранее в рамках проекта были выпущены сезоны «Выжить в Дубае», а также «Выжить в Самарканде» и «Выжить в Стамбуле». В Ходжанде в Сырдарью выпустили 1 миллион мальков белого амура, белого толстолобика и сазана. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды республики. Мальков вырастили на рыбоводческих предприятиях городов и районов Сангдийской области. Выпуск рыбы направлен на увеличение рыбных ресурсов Сырдарьи, а также развитие рыбоводства в республике. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Ты арзуманды.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Басу бараси вам убой сагу, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Радио Азия Плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Ох, да, дорогие друзья, вы знаете, на самом деле я даже немножко чуть завидую тем людям, которые сегодня сейчас находятся где-то на улице, гуляют, возможно, или просто по делам прогуливаются по городу, спешат куда-то, торопятся, возможно. И у меня даже вот было такое сегодня чувство, вот хочу просто вот выйти на улицу, взять с собой микрофон и, знаешь, вот так вот вести эфир прямо с улицы. Была бы такая возможность, Лола, а?
2: Согласна.
1: Пошла бы гулять со мной.
2: Пошла бы, с удовольствием. Всё. Так что да, если бы технически было возможно.
1: Отрываем микрофон и забираем, и идем, да. Все.
2: С микрофонами-то мы можем прогуляться.
1: Но правда, вот ничего слышно не будет, да? Я согласен.
2: Эфир, да. Не получится.
1: Эх, жаль, дорогие друзья. Сегодня просто какая-то потрясающая погода за окном. Я не знаю, но я просто сегодня в нее влюбился. Просто по уши. Не знаю, как вы, друзья, но это чистая правда. Так что, друзья, будет возможность, гуляйте обязательно, но не забывайте взять с собой наушники, чтобы наслаждаться радиостанцией «Азия Плюс», где бы вы ни находились. Ну, а здесь в студии собираются всего лишь два человека. Но каких два человека? Века. Ну ладно, просто два. Андрей Соколов, Лола Назарова, дорогие друзья, приветствует вас. Это команда «Второго дыхания». Всем хорошего настроя, рабочего, да не знаю, любого просто настроя вам всем. Ну и давайте заряжаться и открывать то самое «Второе дыхание». В общем, всем привет.
2: Всем привет, друзья. Да, потрясающий сегодня четверг, и пусть он будет у вас таким же ярким, красивым, легким, как влюбленность в погоду сегодня у Андрея,
1: да,
2: друзья.
1: Дико влюбленный.
2: Пусть, да, будет вот таким вот максимально расслабленным, потому что он в преддверии самого легкого дня, уже завтра пятница, это не может не радовать, поэтому потрясающего настроения вам желаем, конечно же, хорошего, продуктивного и вместе с тем легкого дня. Еще раз напомним, что, конечно, открывать второе дыхание все равно нужно, какой бы день ни был, и именно для этого мы здесь собираемся каждый день с Андреем и ждем ваши приветы и пожелания. Улыбнитесь этому дню и давайте вместе с нами.
1: На первый, второй рассчитайся, вот именно с такого клича я начну на читать сообщение, потому что первый уже пошел. Да, пламенный салам от всех строителей, двум прекрасным ведущим самой лучшей программы на радио. Это говорит Фархот. А всем остальным прекрасным и хорошим настроением. Спасибо, спасибо,
2: ой,
1: спасибо.
2: Фархот, спасибо большое. Да не просто спасибо, прям огроменное. Смотри, в одном вот таком вот...
1: Спасибище!
2: Конечно, в маленьком, казалось бы, сообщении столько приятностей. Фархот, пусть вот и ваш день будет таким же приятным, как вы дарите нам вот эти вот эмоции и ваши теплые приветы. Спасибо большое.
1: Да, спасибо. Ну, а вот Джокер очень кратко. Привет. Ну что ж, привет, Джокер, и вам.
2: Конечно,
1: от нас, от всех.
2: Кратко, сестра таланта. Джокер, вам привет. Давненько вас не слышно. Но, тем не менее, хорошо, что вы где-то рядом. Вот как тот самый Джокер. Наверное, из-за угла улыбаетесь, бывает. И с нами потихонечку,
1: спасибо.
2: Но
1: спасибо.
2: С нами.
1: Так, желаю доброго сентябрьского утра, легкого дня, хороших новостей, чудесного настроения. Это желает радом всем нашим слушателям. И вот так вот адресовывает потрясающую такую открытку осеннюю, красивую.
2: Ой,
1: спасибо, Рано.
2: Спасибо большое. Да как же приятно, Рано. Вот теперь вот у нас будет действительно потрясающее настроение.
1: Яблочное
2: как
1: такое, грушевое
2: часа.
1: Яблочное настроение
2: будет
1: с чашечкой кофе.
2: Да, Рано. И даже с каким-то вот таким вот осенним запахом. Все благодаря вам и вашим прекрасным открыткам. Кстати, по поводу хороших новостей. Давай тоже поделимся с нашими.
1: Со нашими, конечно.
2: Со нашими, со вашими, вот тороплюсь, с нашими слушателями. Хотела, конечно, сказать, и с нашими друзьями.
1: Чем
2: поделимся? Потому что у нас есть тоже хорошие новости. Мы ведь просто так не сидим, мы ведь еще работаем, кроме эфира и вне эфира. И у нас будут совсем скоро новые рубрики, которые, я надеюсь, порадуют наших слушателей.
1: Я чуть за сердце не схватился, я думаю, о чем это она вообще?
2: Да, вдруг увеличили рабочий день.
1: Я человек, да, все-таки уже не молодой, пожалуйста, давай без этого. С прелюдии начинай хотя бы какой-то правильный.
2: В следующий раз я начну с прелюдии и очень-очень издалека.
1: Да.
2: Но сейчас, вот пока время ограничено, все-таки просто скажу о том, что мы готовим новые рубрики для вас, друзья. Очень надеюсь, что они тоже придутся вам по вкусу, по нраву. И, конечно же, вместе таким образом будем еще больше сближаться, еще больше заряжаться и делиться хорошим настроением.
1: Да, почему бы и нет? Конечно, так и будем делать, друзья. Ну а сейчас остановка небольшая в виде коммерческой паузы, и скоро возвращаемся к вам.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор?
5: Модарджон, чихелаш дорустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аздар дисар?
4: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунат. Баман аздар дисар, бабибият аздар ди богумхо, бакудакон аз шамулкаши.
5: Баман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
6: Пардифен. Доруи универсали зиди дард ва шамол каши. Аз дору хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва таб.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
7: Азия Плюс. Дорогие боной хаспият.

0: Звучит ярко. Азия Плюс. 107 FM.
1: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
2: Ну что, друзья, возвращаемся к вам с нашей любимой рубрикой «Шок-контент», потому что иногда она нас не просто шокирует, но и частенько веселит.
3: Я до сих пор забыть не могу вчерашнего барана за миллион долларов.
2: Я думаю, что он тебе не снился, наверняка.
3: Да, 100%.
2: Поэтому да, друзья, очередной
3: вот такой. Что я продавец этого барана.
2: Ага, даже так, да? Ну хорошо.
3: Да.
2: Сегодня у нас не просто такой какой-то шок-контент.
3: Да, что сегодня?
2: У нас сегодня такая, знаешь, няшная информация.
3: Ой, няшка.
2: Да, потому что пойдет речь о капибарах.
3: О, вот капибара.
2: Да, животных, которые уже просто как антистресс действуют, мне
3: 100%.
2: Кажется. В бразильском штате Мато-Гроссу стая диких капибар устроила самое настоящее шествие. И прямо в здании законодательного собрания.
3: Ой,
2: животные спокойненько, вальяжно так прошли через парадные двери. Представляешь, миновали зону
3: охраны. Но кто же их остановит? Они просто им одним видом, мне кажется, обезоружили охрану. Проходите.
2: Вот, и даже попытались прорваться через турникеты, собственно, в зал заседания. Главное, где депутаты как раз готовились к важному голосованию.
3: Ой, там, мне кажется, самые няшные бы приняли бы законы. Знаешь, всем бесплатно сладкую вату в стране из-за капибаров.
2: Вот, да.
3: Ну, кстати, секретарь парламента Наяра Бено, вместо того, чтобы вызвать спецназ, да какой же там спецназ, вы о чем вообще, просто пошла за ними, ласково приговаривая: ну, куда вы идете? Идите обратно. Удивительно, но капибары проявили больше политической сознательности, чем многие люди. Они вежливо развернулись и ушли обратно щипать газон у фонтана. Ну,
2: да,
3: какие-то скучные законы,
2: скучные
3: пойдем есть
2: законы,
3: траву.
2: Они это поняли. Ну вот вообще местные журналисты сразу же стали шутить, что капибары пришли в парламент с конкретными требованиями.
3: Да, конечно.
2: Например, срочно
3: свежую
2: принять
3: траву каждый день у газонов.
2: Закон, конечно, об увеличении этой самой ежедневной нормы бесплатных, например, почесываний пузика.
3: Ой.
2: Или вот той же самой травки, конечно же, свеженькой.
3: И
2: снижение пенсионного возраста для всех водосвинок.
3: Да, конечно, это обязательное условие. Я просто... Им надо партию даже свою какую-то открывать.
2: Капибарную,
3: да.
2: Ну да, представить это можно.
3: Если представь, партия появится, они будут принимать законы, и ты такой мимо проходишь, пузико не почесал капибаре, и так: здравствуйте, это специальная полиция, пузикочесательная капибарская, да, здравствуйте, почему вы этого не сделали? Так, все.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, таких случаев будет очень мало. Ну, это же сложно пройти мимо капибара.
3: Да невозможно практически.
2: Там и пользователи уже присоединились в соцсетях, они тоже вовсю шутят и сразу предложили выбрать вожака стаи спикером по парламента.
3: Да, 100%.
2: Ну а что, говорят, уровень стрессоустойчивости у него прям 100%.
3: Ага.
2: В коррупционных скандалах он не замешан.
3: Это правда.
2: На провокации оппонентов отвечает исключительно понимающим молчанием.
3: Или фырканием.
2: Ну или жеванием травы. То есть
3: да,
2: как бы все нормально.
3: Как бы я тебя игнорирую, я просто ем траву. Ты кричи сколько угодно, мне все равно. Да, слушайте, вот, но пока, конечно, политологи спорят о методах ведения международных переговоров, бразильцы уверены, что чтобы мировые лидеры вместо трибун ООН проводили встречи в бассейне с капибарами, на планете уже давно бы наступил бы точно тотальный мир.
2: Это
3: друзья.
2: Да, это то же самое, что и ты сразу подумал. Но, конечно,
3: но вот представь,
2: ну,
3: знаешь, вот как правило, бывает же, у них там тоже споры идут, вот во всякородных вот заседаниях, вот в этих думах, и во всем остальном. И представь, такой какой-то раздухаренный выходит там депутат, кричит, орет, и вот так: все, в кабинет с капибарами его, все, успокойтесь.
2: Прямо к
3: капибарам. Да, к капибарам. Успокойтесь, приведите себя в порядок, да, нервную систему, ну а потом приходите.
2: Так у всех и нервы были бы в порядке. Вот здесь же действительно есть свои плюсы, и не поспоришь.
3: В общем, надо им тоже принять, мне кажется, еще один закон: капибару в семью. Вот.
2: Начать с парламента, да, а потом каждой
3: семье по капибаре, чтобы все было хорошо.
2: Да, в порядке. Ну вот жаль, они нас не слышат, хотя бразильцы и сами, видишь, не против, они, в принципе, наверняка уже будут задумываться и дальше об этом. Может быть, совсем скоро появятся и такие новости.
3: Да, я думаю, точно появятся, да. Потом, знаешь, в рейтингах самая спокойная страна будет Бразилия.
2: Неудивительно, кстати.
3: Неудивительно.
2: А что, замечательно. Вот замечательно еще, что Фархот отправляет нам сообщение очередное. И, кстати, такой молодец. Он напоминает, что сегодня день рождения Бахи Назарбаева, бывшего ведущего нашего коллеги, тоже отличной программы, камбэк-шоу на радио Азио Плюс. Хотела, чтобы вы тоже его поздравили, как это сделал я. Да, конечно, Фарход. И, кстати, хочу вам сказать, что я наверняка вообще была первой, кто поздравил сегодня Баху, сделала это прям с самого утра, прям очень раненько, несмотря на то, что там, где он сейчас, в Штатах, да, глубокая ночь.
3: Уже, да, глубокая ночь.
2: Да, и я надеялась, что он все-таки, возможно, если засиделся там где-то подольше, еще увидит, но нет, теперь вот уже как проснется, как вот сможет посмотреть и прочитать все сообщения, наверняка только уж потом отреагирует.
3: А, ну слушай, ты знаешь, на Азия Плюс, получается, с 2018 года Дарья Христолюбова и Бахыт Назарбаев, они вот вдвоем вели эфир камбэк-шоу, да. То есть, ну, довольно продолжительное время. Хочется сказать, что все это время они вот будили буквально всю страну, бодрили, веселили, радовали своими бодрыми голосами, приглашали интересных гостей. Ну, в принципе, дорогие друзья, действительно, хочется отдать должное этим ребятам, потому что целая веха, получается, вот радиоэфира. Они пришли, привели ее с собой, эту веху, ну и с собой забрали обратно. И уехали, правда, очень прям далеко от Таджикистана, конечно же. Но в любом случае, Бах, тебя поздравляем от чистого сердца, желаем тебе здоровья, любви, счастья, позитива, радости. Но оставайся всегда таким же задорным, безбашенным. Ну и, может быть, кто знает, может быть, ты там какую-нибудь радиостанцию откроешь.
2: И позовешь нас в гости.
3: И позовешь нас в гости, да. В общем, снюхай тебя, дорогой.
2: Да, Фархот, вам еще раз большой привет от нас и большое спасибо, что тоже не забывайте. Это действительно очень приятно. Не переживайте, мы с ребятами на связи.
3: Аплодисменты поставим Бахе?
2: Аплодисменты вот прямо сейчас поставим Бахе в честь его дня.
3: Баха тебе!
2: Да, Баха пусть ловит и аплодисменты, и нашу волну, и хорошее настроение. Сегодня ему положено, конечно же, искренне поздравляем его с этим замечательным днем. И пусть будет здоров и счастлив, это самое главное.
3: Что самое прикольное, первый раз, когда мы с ним познакомимся, я говорю: «Бахтиёр, здравствуйте». Я говорю: «Не называй меня так, я, говорит, Баха». Я говорю: «Хорошо».
2: Да, Бах, кстати, был таким всегда здесь оптимистом. Надеюсь, ничего не поменялось. Он очень любил тоже какие-то шуточки, хотя не всегда они у него были понятными, вот согласись, свои образными бывали, но да, прям действительно он старался всегда зажечь, поэтому его тоже частенько вспоминаем, не хватает.
3: Так, ну что, вот Джокер тоже присоединяется к нашим поздравлениям. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку, видео анонс полезной информации, мир цифр, кто же торопится к нам, и скоренько вернемся.
0: Сархат Ихабархо. Имруз дар Душанбе намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ифтитоҳ мешавад. Президенти Туркия пешниҳод кард, ки аъзои доимии шӯрӯби хатарӣ аз ҳаққи вето маҳрум шаванд. Россия дар давраи гуфтушунидҳо ба амалиёти махсуси низомӣ таваққуф эълон намекунад, гуфт Сергей Лавров. Дар кишвар наворбардорӣ барномаи «Виджет» в Душанбе аз ТНТ оғоз шуд. Ба Сирдарё дар Хуҷанд 1 000 000 сар моҳича сар дода шуд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
4: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
5: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
6: 25.19 ثانیه.
7: Ба навреси 15 солаи ҳинди Ариан Шукла 25.19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе коғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. Вақте мо баъзан барои санҷидани 8x6 калькуляторро мекушоем, касе дар тарафи дигари ҷаҳон дар 25 сония метавонад 50 мисоли иборат аз адади 5 рақамро ҳал кунад.
5: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: خوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Форус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
2: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
3: Ну что, найдем сегодня логику или нет, Лула?
4: Вот ее не всегда, конечно, можно найти, но есть или нет, это ведь не нам решать. Да? Все равно появляются гаджеты, которые вызывают огромное количество вопросов. Но вот сегодня поговорим про гаджет, который вызывает не только вопросы, но и споры, видимо, тоже вызывает. Потому что, ну, действительно, частенько ведь на кухне можно услышать, как люди все-таки спорят по поводу того, что недосолило или там пересолило, и вообще пресно может быть. И вот японская компания, видимо, уже устала это слушать. И решила, да хватит уже, нужно решить эту вековую семейную драму раз и навсегда. Взяли и создали умную ложку Elix Salt с электростимуляцией вкуса. Вот так вот.
3: Выглядит это как гаджет, так будто, если бы вы забыли на съемочной площадке «Звездных войн». Видимо, какой-то, как это объяснить, какое-то оружие ситхов.
4: Да, или джедайский меч.
3: Можно и так сказать. Толстая ручка, встроенный аккумулятор, футуристичный дизайн. Но самое интересное, внутри эта ложка пускает по вашему языку слабый, абсолютно безопасный электрический ток. Да, надеюсь. Зачем? Все просто. Электрический импульс заставляет ионы натрия в еде группироваться прямо у ваших вкусовых сосочков или рецепторов.
4: Да, именно так. И в итоге ваш пресный суп или какой-то недосоленный рис скажет вам покажется вам уже в полтора раза солонее и насыщеннее, чем есть на самом деле. При этом в тарелке не будет ни грамма лишней соли. То есть получается настоящее спасение для тех, кому врачи запретили соленое или же действительно просто вот человек пересаливает, но жизнь без специй кажется серой и унылой. Вот поэтому этот гаджет, видимо, как раз для таких.
3: А теперь можно официально заявить, дорогая, я не пересаливаю, я просто заряжаю свой обед от розетки. Правда, есть пара нюансов. Во-первых, ложку нужно регулярно заряжать. Представьте, это такой вот диалог. Дорогой, ты почему не будешь борщ? Жду, пока ложка обновит прошивку до версии 2.0. Во-вторых, к ощущению нужно привыкнуть. Легкое такое покалывание на языке все-таки присутствует. Mm-hmm. Да, и может, конечно, поначалу удивлять и беспокоить даже немного. Зато какой простор для шуток над гостями, которые не в курсе этих технологий, дорогие друзья.
4: Да, то,
3: вот что я прикололся бы, да, представь, гости собрались. Милая, принеси мою ложку. Говорит, у тебя какая-то особенная? Да, у меня, говорит, своя. И вот эту вот ложищу тебе приносят огромную в руку. Вот, меч джедая. Ну, прикольно, прикольно.
4: Да,
3: ну,
4: прикольно.
3: Наверное, если соль как-то запрещена, вот, не знаю, ну, просто врач сказал, вам соленое все, нельзя.
4: Соленое нельзя, а ток можно.
3: А
4: угощайтесь,
3: ток можно, да,
4: пожалуйста.
3: Пожалуйста.
4: Поэтому, видимо, гаджет уже активно тестируют и продают в Японии. Так что будущее, где мы будем скачивать какие-то вкусовые плагины, друзья, для еды из интернета,
3: прикольно, прикольно.
4: Оно уже наступило.
3: А остренько, если захочется, там тоже прошивка есть на острую пищу.
4: Вот, мне кажется, вдруг-то... они доработают этот момент. Там, знаешь,
3: острое,
4: уже и жареным
3: соленое,
4: запахнет.
3: Острое, солёное, кислое, кстати, да. Слушай, было бы прикольно. Милая, ты какой борщ сегодня приготовила? Ну, обычно. Я хочу кислые щи. Ничего, сейчас ложку настрою.
4: Да, звучит пока, конечно, непривычно, но вполне возможно, что совсем скоро так и будут обедать.
3: Мне кажется, даже немножко это страшно становится, знаешь, в том отношении. Вот представь, принеси тебе какое-то вот будущее, давайте представим, да, вот прошло 20-30 лет, жижу тебе какую-то в тарелке принесли, какую-то жижу просто, прям жижа, просто ужасная, да, даже на вид, просто желе какое-то. И ты этой ложкой так втыкаешь в нее так и в рот, какой вкусный плов сегодня.
4: Ага, ну ты опять всеми способами к плову стремишься,
3: это
4: понятно.
3: Нет, я не стремлюсь, я просто говорю, что, может быть, вот реально будет еда невкусная, а вот эта ложка супер-пупер.
4: Ну вот, да, и жижи, мне кажется, будет, плов не получится.
3: Да, 100%!
4: Как бы не старался, да, и такая ложка, конечно.
3: Просто я
4: поможет.
3: говорю, что вот такие гаджеты будут из невкусной еды делать типа вкусную.
4: Ну вот здесь, а да, так. Ты знаешь, я согласна с тобой, потому что мне кажется, вот как раз к этому все и идет. То есть перестанут уже готовить вот эти вот все разнообразные вкусняшки, все эти привычные нам любимые блюда.
3: И коровы с облегчением вздохнут, вот, потому что на 3D-принтере можно будет напечатать
4: все,
3: стейк.
4: Да, распечатать спокойненько. Просто вот достаточно того, чтобы у каждого была такая вилка своя ложка умная, вилка, любое другое приспособление. Главное, чтобы оно как-то меняло вкус еды, да, и вроде как все довольны.
3: Я себе представил, знаешь, обед, который вот приходишь ты, получается, в ресторан, надеваешь на себя вот эти вот трехмерные специальные очки виртуальной реальности, да, скажем так, у тебя в руках вот эта джедайская ложка, да, и ты себе надеваешь эти очки и видишь красивое блюдо, а в тарелке у тебя жижа.
4: Эту жижу сначала можно будет побрызгать, это то, о чем мы говорили вчера, чтобы прям, знаешь, запахло приятно.
3: Ты уточняй, пожалуйста, о чем мы вчера говорили.
4: Да, мы говорили о том, что уже можно будет спокойненько любой там себе запах набрызгать и вообще никаких проблем, что бы ты там не ел.
3: Да-да.
4: То есть ты брызгаешь, там, что тебе захотелось.
3: Виртуальные очки надел,
4: момент,
3: ложку,
4: да,
3: в руки взял.
4: Все это действительно, смотришь какой-то новой реальности. И вот, пожалуйста, ешь, что тебе там захотелось, так, и сколько захотелось.
3: Технологии, притормозите еще лет на 40-50, да, пожалуйста, не надо. Вот
4: не
3: здесь.
4: Очень, да, все равно хочется.
3: Здесь не развивайтесь, пожалуйста.
4: Несмотря на то, что вроде бы как бы технологично и прогрессивно, но как-то нет, как-то не очень.
3: А, да, ну вот как-то так. Вот такое нас будущее ждет. Немного печально мне даже стало, слушай. Ну ладно, это наша фантазия, друзья. Возможно, такого и не будет. Может быть,
4: а возможно,
3: будет,
4: и не
3: а возможно будет еще хуже. Лучше, хотел сказать.
4: Лучше, и главное, чтобы не у нас. Вот, видишь,
3: ладно,
4: да,
3: все, договорились. Друзья, зато у нас коммерческая пауза, она стартует, торопится к нам. Ну а вы, дорогие друзья, вот мы любим мечтать, любим визуализировать. Ну и вы тоже мечтаете, визуализируете и, конечно же, воплощаете свои мечты в жизнь с помощью кредита от МДФ РУС. Воплощайте свои возможности в реальность, друзья. Ремонт, не знаю, может быть, новая техника или что-то другое. Все, что вашей душе угодно. Кстати, номер довольно простой, 7272. Запомните его, позвоните и узнайте, на каких условиях можно взять удобный и выгодный кредит для вас. Ну, друзья, мы делаем остановку, возвращаемся совсем уже скоро к вам.
5: Реклама «Дар Азия Плюс». Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
0: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسر خسرو.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Да, грустные глазки у нас у ведущих, как того самого кота из Шрека. Ну а что, ну а как, ну еще по-другому может быть, когда мы своих коллег всегда вот провожаем на вкусный обед, смотрим им вслед, они идут вот так вот гурьбой, отправляются куда-то в очень хорошее место, где можно вкусно пообедать. Но, друзья, на самом деле, отчасти есть у нас немножко зависти, а отчасти и нет, потому что они пропускают такой момент, момент общения. А момент общения с нашими слушателями, мне кажется, даже можно и обед пропустить. А почему бы и нет, дорогие друзья, мы это каждый день делаем. В принципе, уже даже немножко привыкли к этому. Так что, дорогие друзья, пропускаем обед ради вас, ради нашего общения и в целом ради второго дыхания. Открываем его уже во втором часе. Здесь в студии для этого Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет!
2: Всем привет! Вливаемся во второй час. И да, друзья, желаем вам потрясающего настроения, ну и приятного аппетита, если вы, как и наши коллеги, уже собрались на тот самый законный обед.
1: Без зависти. Без зависти в голосе это говорим.
2: Без зависти в голосе и в глазах говорим.
1: Приятного
2: Андрей.
1: Вам аппетита!
2: Хорошо, что вы не видите при этом выражение его лица. Но да, друзья, действительно, всему свое время. У нас просто вот немножко такой запоздалый обед получается. Мы всегда обедаем попозже. Своих коллег провожаем на обед с радостью, не от чистого сердца, конечно. Но вот если да. вы тоже собираетесь на обед,
1: надеюсь,
2: вам от души и от чистого сердца желаем приятного аппетита.
1: Никто не поперхнется едой из наших коллег сегодня. Ладно, спасибо. Мы в процессе вот добавляет Фархот, видимо, уже трапезничает, уже обедает, вкусно, надеюсь.
2: И за надеюсь. Вас мы рады, Фархот, не от чистого сердца, конечно,
1: да.
2: но тем не менее. Приятного вам аппетита. Это все, конечно, шутки, рады, и не только приятного аппетита. Пусть, конечно же, обед зарядит вас по полной, пусть будет и вкусным, и полезным, и день в целом будет замечательным.
1: Да, всем приятного, вкусного, замечательного обеда, всем любви, всем плова, друзья. Ну, а мы идем вперед, кстати, сделаем небольшую остановку. Ну, нет, подожди, какая остановка? Что-то
2: у нас
1: так
2: еще
1: сегодня...
2: праздники.
1: Да,
2: что-то
1: конечно.
2: Ты решил очень быстро останавливаться. Не надо. Всемирный день моря сегодня отмечается. Смотри, уже 48
1: класс.
2: Лет.
1: 48 лет. Замечательный праздник. Но в этом году на нашем Таджикском море я так и не побывал. Представь себе. Вот у меня не было возможности поехать летом искупаться в нашем море. Представь, как я вот себя ругаю
2: ты
1: за это внутри.
2: Ты сказал в этом году, а я уже, между прочим, не только в этом, давненько не была.
1: В прошлом году
2: море.
1: Я был,
2: вот.
1: В этом году нет.
2: А я нет. Вот последние несколько лет как-то не удается выбраться ни к морю, ни куда-то. Еще так, чтобы вот прям где-то
1: знаешь,
2: отдохнуть как следует.
1: Есть такая песня Филатов и Кэрайс, а также Мумитроль, море, море, гудбай. Вот я вот гудбай сказал в этом году морю. И увы, так и не посетил его.
2: Ты не один такой, ну как минимум я тоже с тобой, я здесь тоже могу не надолго, надеюсь, попрощаться. Вот будем теперь уже планировать
1: заменило море,
2: году.
1: Мне заменил море, это шум в наушниках и душ дома.
2: Mm-hmm, да.
1: Знаешь, такой шум моря в наушниках.
2: Ну,
1: ну
2: да.
1: И душ, и все как бы.
2: Здесь нам не откажешь. Мы можем
1: вот
2: дать волю
1: такое
2: фантазии.
1: Море, такой океан.
2: Такое себе.
1: Такую
2: я
1: лужу,
2: так сказала,
1: я не знаю, да, все что угодно.
2: Такое себе море
1: я
2: получилось.
1: Себе могу такое создать, друзья.
2: Но это не про праздник. Да. Праздник на самом деле просто, конечно же, как раз для того, чтобы вновь привлечь внимание к состоянию этих самых морей и океанов на Земле. Да, к большому сожалению, вот это вот негативное воздействие, оно чувствуется. Поэтому, друзья, давайте помнить, что лишь совместными усилиями сможем изменить ситуацию к лучшему.
1: Это да. Еще сегодня праздник законченности дел. Пожалуйста, закончите все сегодня дела обязательно. Слушайте, ну это как груз иногда висит, вот любая работа, которую ты не закончил. Вот реально. А когда ты выполнил, ты просто как король легкой походкой возвращаешься
2: как
1: домой.
2: Король, или та самая капибара.
1: Или королева, или капибара довольная, сытая капибара.
2: Иногда, да, чувствуешь себя все-таки. Я, кстати, иногда, знаешь, в выходные так себя почему-то ощущаю.
1: Капибарой?
2: Да, вот бывает же такое ощущение, что вроде и нигде не побывал, но тем не менее хотя бы немножко отдохнул.
1: А-а-а.
2: Вот именно в выходные, знаешь, я как пожилая женщина, от слова пожила, то есть, да, ты знаешь, в выходные.
1: Ты меня пугать стал, это
2: не
1: слово.
2: Иногда не
1: ой.
2: Трачу на какие-то безумства, ты знаешь, я вот там за покупочками съездила, быстренько уборочку сделала, там 5 стирок развесила, что-то приготовила, потом наелась вкусняшек за всю неделю и прилегла отдохнуть. Вот знаешь, и тут я себя чувствую
1: сытая, капибарой. Довольная капибара.
2: И очень долго, конечно, это продолжается. Хотелось бы бывает подольше, но тем не менее такое бывает.
1: Понятно, значит, ты тоже вдавливаешь диван. Я так понял, выходные бывают у тебя после пяти стирок, как ты сказала. Хорошо, ладно, пускай так. День незапланированных безумств сегодня тоже. Безумство может быть запланированным. Запланируйте сегодня безумство в своем календаре.
2: У кого-то запланированное, у кого-то нет. Но, тем не менее, безумства бывают, они случаются, друзья. Ну, а это, конечно, такой вот веселый, я бы сказала, тогда повод отметить такой праздник, когда можно действительно куда-то так интересненько, незапланированно, может быть, наведаться и позвать еще своих друзей. Поэтому, да, сегодня вот такая вот есть возможность перекроить какой-то привычный для вас уклад, друзья. И пусть эти самые безумства присутствуют. Главное, чтобы так, в меру, без фанатизма.
1: Да, в меру, конечно, пусть будет. Всегда интереснее жить, когда есть небольшое безумство. А еще, кстати, международный день караванщика. Не знаю, есть ли такая еще профессия. Существует ли она вообще?
2: Сейчас, да, не знаю. Когда-то, да, прям очень нужная.
1: Когда Великий Шелковый путь проходил, и в том числе и через нашу страну, тогда шли вот эти вот караваны огромные с товарами. Ну, а сейчас, не знаю... Сейчас не знаю, правда.
2: Ты знаешь, вот говорят, что в наши дни караваном называют вот эти вот сухопутные, транспортные, морские какие-то вот, ну, эти, да, вот колонны. Да, вот часто используются у
1: караваны
2: на морском.
1: У меня сразу верблюды в голове.
2: Пути. Это у нас, да, видишь, как стереотипно, только верблюды, этот самый караванщик.
1: Ну, максимум лошади.
2: Сейчас, да, все это приобрело немножечко другой вот окрас, поэтому, видимо, еще и праздник существует. И да, вот в наши дни вот этот вот Международный день караванщика, как правило, отмечается в профессиональной среде. То есть тех самых специалистов, которые, ну вот, по роду службы связаны с перемещением этих транспортных средств.
1: Замечательно. Рано добавляет, Андрей, вы не одиноки, я тоже мечтала бы... Бытовуха все съедает. Это еще и эта школа. Рано, хватит уже, заканчивайте школу. Сколько можно ходить в школу?
2: Вот мне обычно Андрей так и говорит. Знаете, Рано, как только я ему напоминаю, что с детьми приходится делать уроки, все равно им помогать, вот он мне говорит, сколько можно уже учиться? Уже хватит, уже по какому там кругу, уже заканчивая с этой учебой. Или горько вздыхает.
1: Она еще в детский сад ходила до недавнего времени.
2: Да, я еще недавно в детский сад ходила, а он все время мне напоминает, говорит, да сколько? Так что да, видеть, учиться тоже, видимо, хоть и никогда не поздно, но в меру нужно.
1: Да, бытовуха и работа съедать нас будет всегда, друзья. Это закономерность нашего мира и нашего состояния. Но советую иногда делать небольшое безумство, взять и поехать. Даже зимой, пускай зимой даже к морю,
2: главное, не важно. Главное не крыши, взять и поехать, сказал ты, не добавил куда, где, как.
1: Не, ну крыша само собой.
2: Поехать куда-нибудь.
1: Когда ты сделаешь какой-то опрометчивый поступок, просто вот так вот взял и поехал, уже крыша немножко стала съезжать. Вот. Ну и нормально. Mm-hmm. Это нормальный съезд крыши.
2: Главное, чтобы не до конца.
1: Да, не до конца, конечно, тихо шифером шурша. А вот потихонечку свихнуться можно немножко и поехать к морю. Вот, знаете, просто вот сказать, все, с меня
2: я
1: хватит.
2: Я к морю. Да,
1: я
2: иногда
1: к морю.
2: У меня такие желания бывают, ты знаешь.
1: Да, серьезно.
2: Частенько во сне это
1: так,
2: происходит.
1: Ну да и ладно. Главное не просыпаться, если это сон. Смотри, вот у нас вот Фархот отправляет нам фотографии плова.
2: Это
1: всем любви и плова,
2: смотри,
1: пожелал. Целых три
2: твой.
1: Порции.
2: Посмотри, какой красивый, какой яркий Фархот, какой вы молодец. Сейчас вот Андрей умоется, свои слюнки соберет и продолжит.
1: Это слюной умоется, что это?
2: И продолжит.
1: Как это вот?
2: Спасибо вам большое. Очень вовремя мы во время обеденного перерыва.
1: Спасибо, Фархот, спасибо, да.
2: Он, кстати, считал вас другом до этого самого момента.
1: Я думаю, ну, может, как-то заблокировать человечка в нашем...
2: Не надо.
1: Телеграмме.
2: Не всегда он такой жестокий. Не нужно.
1: Ладно, не будем сегодня. Простим. Просто фотографии удалите. А то я так, знаете, я просто завис. Я просто смотрю и все. Просто все. Вот знаешь, вот есть же такие гипнотические вещи, на которые хочется смотреть очень долго.
2: Бесконечно. Бесконечно, да. Обычно это огонь, вода.
1: Да, да, вода.
2: У тебя, я знаю, что это.
1: И плов,
2: конечно.
1: Вкусный плов.
2: Да, обязательно. Без него никак.
1: Так. А вот что
2: Шухрат
1: нам тут добавляет?
2: Шухрат тоже с нами пишет. Будет вам и кофе, и ванна.
1: Ну да,
2: да,
1: и
2: спасибо.
1: Какао с чаем. Ладно,
2: мы
1: спасибо.
2: Мы вспомнили тоже сразу будет. Этот самый момент из любимого кинофильма. Но вот когда будет? Здесь вот видите, всегда масса каких-то еще моментов,
1: да,
2: которые нужно пережить и дожить до этого самого момента. Шухрат,
1: и
2: ну, за пожелание и веру в нас вам, конечно, спасибо.
1: Спасибо большое. Друзья, но мы делаем остановку небольшую. У нас вот тут торопится к нам реклама, да? Все верно? Давайте мы прослушаем и вернемся к вам.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хат мамби чаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
5: Ох, че хупки баго ромат. Гул офто. Апш, боз аллергия.
6: Ором, азизам. И лоджаш хаст. Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژیک خوب بلوط نمی‌کند و به حیاتی فعالانه خلل نمی‌رساند.
5: با کودکان هم ممکن است؟
6: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بخف است.
5: من به تو چیکار می‌کردم ها؟
6: آلرژیک حیاتی به آلرژی از دورخونه‌ها پرسون شوید.
7: совершенство начинается с мелочей. Роллер это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Чёткие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
8: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Слушай, чувствуй, танцуй.
10: Радио.
9: Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Коротко о главном.
2: Таджикистан начал получать нефть и нефтепродукты из Ирана. Узбекские инвесторы ознакомились с производственным потенциалом свободной экономической зоны Дангара. Страны СНГ обсудили создание международного университета туризма. Для дзюдоистов учредили специальные денежные премии. Американского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
1: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.
4: Ваш заказ. Эфир под соусом.
3: Подаем горячим и всегда к обеду.
5: Горячим к обеду, ну что сегодня такое будет? И мне вот Лола немножко намекнула, правда, сказала, что сегодня что-то такое сладенькое
6: будет. Что сегодня
5: будет,
6: горячего, да, не будет, будет сразу на сладенькое. Сразу десерт, mm-hmm, потому что во Франции продают самое дорогое варенье.
5: Зачем?
6: В мире, друзья.
5: Они это делают.
6: Банка варенья из красной смородины, изготовленная компанией Maison de Trees, не знаю, надеюсь, правильно, во Франции может стоить более 200 евро, благодаря уникальной технологии производства, которая сохраняется там уже более 400 лет, представляешь?
5: Так за что я должен платить такие деньжищи? За маленькую баночку варенья.
6: Да, давай расскажем.
5: Бабушкино варенье, я вспоминаю до сих пор с такой любовью, такая вкусняшка. А вот давайте, ладно, да, поговорим сегодня про дорогое. Если вот, допустим, завтрак для многих из нас является основным приемом пищи в течение дня, то варенье – это тот ингредиент, который никогда не бывает... Бывает недостатки,
6: да,
5: на столе, да, обычно, может быть, у кого-то джемик какой-то, у кого-то вареница. Независимо от того, намазывает его на ломтик поджаристого хлеба напрямую или на поверх слоя масла. Сладкий вкус ягод является вообще неотъемлемой частью утреннего такого некого ритуала. Во Франции, по крайней мере, точно, а еще в Великобритании, ты знаешь,
6: да,
5: очень любят.
6: Да, на тосты очень,
5: да,
6: любят.
5: Конечно.
6: Действительно. Ну, вот, в общем, такой уникальный продукт производит вот та самая компания Maison de Trees. Небольшой семейное предприятие в городе Бар-Ле-Дюк, расположенном в регионе Мэс. Здесь уже более 400 лет сохраняется редкая традиция изготовления вот того самого варенья из красной смородины, из которой семена удаляют, между прочим, вручную с помощью гусиного пера. Представляешь? Да, мы-то не знаем, а во Франции такое происходит.
5: Простите, не хотел обидеть ваш Вандель, что там, Бердель Люк, да, простите, прощения. Что еще раз, Лол, повтори.
6: Да, удаляют вручную все эти семена с помощью гусиного пера.
5: Ничего
6: вот так
5: себе.
6: И об этом говорят с гордостью.
5: Вау. Все, кстати, это делают, все делают вот это вот желе. Мы, кстати, единственные в мире, вот они сами говорят, кто делают варенье, видите, ягода остается целой, а в сахарном сиропе, рассказывает Анна Дютре. Кстати, вот последняя кондитерша, владеющая этой такой уникальной технологией. Mm-hmm. То есть они прям вот каждую ягодку оттуда все семечки удаляют под микроскопом чуть ли оттуда.
6: Вот, теперь понятно, откуда такая цена.
5: Теперь-то понятно, откуда 200 евро за банку.
6: И в то же время такой традиционный, да, метод, он требует, конечно, очень редкой ловкости и просто железнейшего терпения.
5: И зрения хорошего.
6: И зрения. Ан Дютрие, кстати, рассказывает еще и как она владела этим искусством еще в самом раннем детстве. Говорит, что в возрасте 8 лет уже помогала своим бабушкам, дедушкам готовить варенье.
5: Детский труд, вот смотри, просто вот эксплуатировался уже с 8 лет.
6: Знаешь,
5: лет
6: нас
5: уже.
6: Тоже, между прочим, да. привлекали, мы об этом говорили не раз, поэтому нормально. В принципе, здесь она говорит о том, что очень уж хотела продолжить эту славную традицию, ведь это нечто уникальное, действительно уникальное в мире и очень-очень особенное, подчеркивает эта замечательная женщина.
5: Да, процесс очень кропотливый. Каждую ягодку смородины очищают от семян вручную с помощью такого простого гусиного пера, поэтому такой тяжелый труд объясняет высокую цену продукта, а также его эксклюзивность. Кстати, ежегодно небольшой мастерской выходит около 5000 банок, которые поставляются по всему миру. А тем, кто желает попробовать этот деликатес, придется набраться терпения. Учитывая большой спрос и ограниченное производство, придется даже постоять в очереди, чтобы получить...
6: 5000 баночек по всему миру, это, конечно, маловато. Мало, да. Но вот я бы тоже попробовал.
5: А из малины они тоже могут ее удалить?
6: Вот про малину там ничего не сказано.
5: Все вот эти вот семена.
6: Про малину нет, а вот про смородину. Ну, ты знаешь, это очень ароматное варенье, кстати говоря, получается, и очень-очень полезное. Поэтому вот такую вот баночку бы я бы попробовала.
5: Там, знаешь, вот так вот ягодку берут, вот так вот ее целуют, потом берут гусиное перо, аккуратненько потом достают оттуда каждую эту, при этом разговаривают еще с каждой ягодкой, потом ее складывают нужным образом. Да-да-да, как ты хочешь, конечно.
6: Прослеживается мне здесь уход от того самого еще барана вчерашнего,
5: за
6: которым тоже ухаживают вот примерно таким способом.
5: Именно так. Ладно, на самом деле, действительно, кропотливый труд, это чистая правда, и редкий продукт, поэтому цена такая просто какая-то сумасшедшая за банку варенья. Хотя ты знаешь, ты прям меня сегодня натолкнула. У меня дома залежалась баночка малинового варенья.
6: Да. Как так получилось?
5: Я себе устрою сегодня ягодный пир.
6: Давай.
5: Это будет просто великолепно. Тем более чувствую, что нос у меня стал уже закладываться. Вот чувствую, что не хватает чая с малиновым вареньем. Кстати, это единственная ягода, которая при температуре не теряет своих свойств, друзья. Так что обязательно чай с малинкой, как говорится, и выручай.
6: Вообще главное там, да. А то завтра в эфире смотришь и покроешься весь какими-нибудь не очень красивыми пятнами. Но если в одиночку слопаешь ту самую баночку варенья.
5: Ты думаешь, у меня диотеза начнется,
6: ну,
5: да, вот, или аллергия какая-нибудь?
6: Как нас в детстве стращали и пугали.
5: Да. Вот просто,
6: что-нибудь
5: вот,
6: еще слипнет?
5: Честно говоря, вот от коллеги такого не ожидал. Вот такой зависти, что я сегодня буду лопать целую банку варенья.
6: Между прочим,
5: вот смотрите, какие слова говорит.
6: Этой самой коллеге,
5: вот, чтобы, как в детстве говорили. Вот.
6: Я сейчас тебе скажу, почему. Потому что
5: почему?
6: Кто-то, той самой коллеге, совсем недавно, во всеуслышание, при свидетелях, в прямом эфире, обещал шоколад.
5: Да, конечно, вот сегодня пойдем, я тебе куплю шоколад. Выбери любую, которую захочешь.
6: Вы, дорогие друзья, свидетели. Вот завтра, если я не появлюсь
5: выбери
6: в эфире...
5: Выбери любую, но не обязательно сегодня, Лола.
6: Просто имейте в виду, что на то есть веская причина. Очень-очень сладкая.
5: Понятно, все хорошо. Тогда меня тоже, очевидно, тоже не будет, потому что причина тоже сладкая.
6: Да, конечно. Причина очень
5: причина веская. Вот что такая дерзкая сегодня? Ладно, дорогие друзья, на самом деле, давайте мы сделаем небольшую паузу. У нас торопится цифрах, да, и музыка, и мы скоро вернемся к вам.
7: Коммерсбанки Таджикистан, Шарики Инбах, Шуморобоси Упанджумин Солгарди и Стеклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуяд. Поянда Боди Стеклоли Таджикистан.
8: 575 миллион.
9: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқие аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
7: Коммерсбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба қайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Вақтат ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефонии Дора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
9: Ты видела этот фильм?
10: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
9: Стоп, не говори дальше.
11: Осторожно, спойлер.
10: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
12: Мы здесь, мы пришли, дорогие друзья. Сегодня очередной спойлер. Что сегодня расскажем нового интересного, Лола?
13: Да, да, сегодня будем говорить про Рейган. Netflix так. Представил первый трейлер анимационного фильма «Рейган», давнего проекта режиссера Брэда Бёрда, над которым он работал почти 13 лет. Мировая премьера картины запланирована на 10 октября, да, в рамках Лондонского кинофестиваля. Вот, кстати, очень много сейчас просто говорят именно про этот мульт или анимационный фильм, как вот его называют, да, и действительно много интересных фактов можно найти. Но вот мы все-таки дадим небольшой совсем
12: да,
13: спойлер.
12: Да, вот этот Бёрд отказался от режиссера мультфильма «Суперсемейка 3», он остался ее сценаристом ради этого вот научно-фантастического нуара. После долгих лет неопределенности Netflix стала единственной студией, которая готова профинансировать производство с бюджетом выше 150 миллионов долларов. Бюджет приличный. Mm-hmm. В 2024 году Apple тоже разорвала сделку со Skydance и отчасти из-за слишком высокой стоимости «Рейгана». Теперь проект наконец получил шанс все-таки добраться до телеэкранов. А что о нем так говорят-то много? Что
13: говорят много. Во-первых, действительно такой вот очень довольно долгий получается проект, который все-таки никуда не делся и не ушел. Во-вторых, бюджет, про который мы сейчас сказали. Ну и в-третьих, говорят, что там звездный состав. Вот возьми ту же самую озвучку. Сэм Роквелл, Скарлетт Йоханссон, Бобби Каннавале. Все там.
12: Всех мы не услышим в русской озвучке. Спасибо.
13: Да, но Роквелл озвучивает циничного детектива, который живет в мире, населенном пришельцами. Скарлетт Йоханссон исполняет там роль роковой певицы Венеры Новой, а Бобби Каннавале ее мужа-охотника за деньгами, который нанимает Рэя следить за женой. Ну а Мэтт Берри озвучивает там гангстера по кличке Слакси. Сам Бёрд подарил голоса двум подручным Слакси и отвечает за звуковой дизайн. И, кстати, очень красивую музыку тоже, говорят, специально для этого проекта
12: написали. Интересно, какой-то пятый элемент только перенесли на все это. в мультипликацию. Почему фильм ждут? Бёрд, конечно же, визионер анимации такой. Прежде всего, потому что он делает один из немногих режиссеров-аниматоров, чьи работы находятся за рамками жанра. И используются огромным уважением среди вот этих киноманов, кинолюбов. Ну, в общем, если вы такой гурман анимации, то это прям вам прям зайдет хорошо. Когда Бёрд попадает в цель, он попадает по-настоящему. Ну, давайте вспомним. Рататуй, Суперсемейка и даже художественный фильм «Миссия невыполнима 4», «Протокол Фантом» оказались очень успешными. Ну вот, кстати, дата выхода 4 декабря, говорят у нас, вот 2026 года. В кино, кстати, это, как я понимаю, выйдет уже 18 декабря. Ну, прикольно. Видимо, всемирная премьера 4-го, да, а вот на Netflix будет, 18-го.
13: Это будет еще сначала предпоказ, да, в октябре, в рамках Лондонского кинофестиваля. Ну, а потом уже, да, можно будет увидеть 4 декабря в кино.
12: Ну, интересно, интересно, что за штука такая. Ну, вот кинолюбы, если любите такие вот анимационные картины, это, я думаю, ваше. Ну, вот, молодцы. Молодцы,
13: посмотрим,
12: режиссеры.
13: Да, что посмотрим. На этот раз он нам приготовил, тот самый Бёрд, и будет ли это интересно, но, возможно, как минимум, необычно. И, конечно, вот эти все анимационные фильмы сейчас очень популярны, поэтому, я думаю, стоит посмотреть. По крайней мере, это я посмотрю с большим удовольствием, чем какой-то ужастик.
12: Ах, как, да, завернули. Кстати говоря, ужастики сейчас урулят. Ты знаешь, очень много всегда появляется в каждом практически сезоне огромное количество.
13: Я знаю, одних корейских сколько вышло, ты знаешь, и чего они только стоит. Что там можно только не увидеть? Просто какие-то сумасшедшие сюжеты и эти самые, честно говоря, герои тоже немножечко. Ну да ладно, это ужастики. Мы
12: это уже
13: не о них.
12: Другая история. Друзья, ну что, смотрите хорошее кино, а также анимационное кино тоже. Но мы делаем остановку. Да, друзья, чтобы вернуться к вам в следующем часе. Ну а вы не останавливайтесь, конечно же, к своей мечте. Идите к ней прямо сейчас. Но если на мечту не хватает немного денег, то можно взять очень удачный кредит в МДО «Фрус». Возьмите, пожалуйста, потребительский кредит и воплощайте мечты, и пусть у вас будет все хорошо. Ну и короткий номер 7272.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан начал получать нефть и нефтепродукты из Ирана. Для дзюдоистов страны учредили специальные денежные премии. Американского продюсера Харви Ванштейна приговорили к 15 годам тюрьмы. Далее подробности этих и других событий. Иран с конца августа начал поставлять нефть и нефтепродукты в Таджикистан. Об этом «Азия Плюс» сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов. Душанбе рассчитывает получить из Ирана до свыше 2,5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Однако выход на такие объемы будет зависеть от стоимости топлива, логистики, транзита и возможности таджикских нефтеперерабатывающих предприятий. Таджикистан и Иран не имеют общей границы. Железнодорожные грузы необходимо перевозить через территории других государств, что увеличивает расходы на транзит, использование вагонов и другие логистические операции. А между тем, по расчетам Министерства транспорта, для перевозки всего этого объема потребуется примерно 51 тысяча железнодорожных вагонов. Душанбе также предложил на встрече с иранскими представителями создать специализированные поезда из вагонов цистерн и обеспечить зеленый коридор для транзита топлива по иранской железной сети. Почти 80% всего заявленного объема приходится на сырую нефть. Глава Федерации дзюдо Таджикистана Исмаил Махмадзоир учредил специальные денежные премии для таджикских дзюдоистов, которые завоюют медали на 20-х летних азиатских играх, которые проходят в Японии. Согласно решению руководителя Федерации дзюдо, премиальные предусмотрены за каждое призовое место на Азиаде. За золотую медаль дзюдоисту будет выплачено 150 тысяч самани, за серебряную 100 тысяч, а за бронзовую 80 тысяч самани. В Душанбе состоялось очередное заседание Совета по туризму государств-участников СНГ. Члены Совета отметили положительный опыт таджикской стороны в развитии инфраструктуры туристических объектов и продвижении туристического потенциала республики на международном рынке туристических услуг. Также участники обменялись мнениями о тенденциях развития туризма, перспективных туристических проектов в государствах Содружества, а также реализации туристических инициатив. Помимо этого рассмотрены вопросы создания единой системы статистического учета и прогнозирования туристических потоков в рамках Содружества, реализация международного туристического проекта Travel Hub Содружества, а также создание Международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь». Таджикстандарт обнаружил несоответствие маркировки бензина на АЗС «Шот Ойл», что в селе Гижнеи Варзобского района. На ценнике был указан АИ-95 по 14 самани за литр, однако лабораторный анализ показал, что фактически топливо соответствовало АИ-92. Образец бензина сотрудники агентства приобрели после жалоб граждан. Таджикстандарт призвал АЗС страны правильно указывать маркировку топлива и предоставлять потребителям достоверную информацию. Группа инвесторов из Узбекистана ознакомилась с инвестиционными возможностями, производственным потенциалом и условиями для предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне Дангара. Руководство СЭЗ обсудило с гостями вопросы расширения экономического инвестиционного взаимодействия, привлечения прямых инвестиций, создания новых производственных предприятий и реализацию совместных проектов. Также состоялся обмен мнениями об эффективном использовании существующих возможностей региона и реализации новых бизнес-инициатив. Было подчеркнуто, что развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики и торговли будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных и братских отношений двух стран. В Влиятельный в прошлом американский кинопродюсер 74-летний Харви Вайнштейн получил 15 лет тюрьмы по делу о сексуальном преступлении. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Обвинение просило назначить 20 лет тюрьмы, а защита 9. Сам Вайнштейн вину не признал. Тем временем его обвинили десятки женщин, но большинство этих обвинений не дошло до судов и не обернулось приговорами. Суть же большинства обвинений против Вайнштейна состоит в том, что он злоупотреблял своими полномочиями продюсера и принуждал молодых женщин, которые добивались его протекции и помощи в карьере в мире кино, к аморальным поступкам. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тароной авали суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, дорогие друзья, в погоне за результатом иногда нужно делать небольшую паузу в виде хорошей информации, музыки и двух безбашенных ведущих. Сделайте паузу ради нас. Наслаждайтесь этим днем, дорогие наши слушатели. Ну и, естественно, делайте рабочие задачи, но с улыбкой на лице, ну а также с верой в лучшее. Вот пускай у вас сегодня все так и будет мягко, хорошо, плавно, интересно. Ну и пускай без каких-либо резких поворотов. В общем, дорогие друзья, друзья, приятного вам дня, мы присоединяемся к вам, это уже третий час, здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
2: Всем привет еще раз и наши наилучшие пожелания, друзья, и да, ловите эту самую волну, волну вдохновения, хорошего настроения, и пусть сегодняшний день будет для вас максимально приятным. Желаем вам, конечно же, хорошего продолжения этого самого четверга, пусть все ваши задачи легко решаются.

0: общаться. И улыбки цветут на лицах. Да, друзья, мы все в предвкушении пятницы, и это тоже не может не отразиться на настроении.
1: Да, ну что, присоединяйтесь. На твоем уже отразилось,
0: на
1: я
0: моем
1: вот чувствую.
0: Отражается, конечно. Да, вовсю на лице.
1: Слово «пятница» у меня уже настроение. Там улыбка прям до ушей просто.
0: Ну и вот, хорошо, ну я оставь свою вот эту очередную капельку
1: дегтя
0: где-нибудь, да, там, подальше.
1: Ну и ладно, дорогие друзья, ждем, конечно, и пятницу тоже, ну и, естественно, мы сейчас сделаем небольшую остановку в виде музыкальных треков, возвращаемся к вам, друзья, сегодня точка опоры, и что еще мы, о чем еще
0: и
1: поговорим?
0: И еще рабочие фишки, все
1: хорошо.
0: Это будет, а пока будем сиять, сверкать и подпевать звонком.
1: Давай.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
5: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
6: Voice. Радио Азия Плюс.
7: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
8: Но это не точно.
9: Ну что, друзья, точно или не точно, но немного психологии нам не помешает. И сегодня будем говорить про дефицит тихого внимания. Вот вспомните, что вы делаете, когда есть какая-то небольшая пауза. Ну, если в лифт нужно ехать, там, предположим, на 10 этаж. Угу. Или в очереди длинной стоите на кассу. Да, сейчас обычно рука сама на чистом автопилоте тянется в карман за смартфоном.
8: Ну, это правда.
9: Ведь эти минуты без какой-то новой порции мемчиков, новостей, наш мозг рискует, ну, просто умереть от скуки. А ведь когда-то мы были просто титанами выдержки. Мы могли ехать в автобусе 40 минут, просто смотреть в окно, разглядывать узоры на стекле. И на ковре, кстати, помнишь? Бывало.
8: Было дело. Сном, вообще, да, этот вот ковер, это же первое какое-то погружение в сказку.
9: Залипательная.
8: Ты представлял, история, как на этом ковре происходит какая-то битва рыцарей, там, понимаешь, там у тебя целые баталии проходили.
9: Да.
8: Ковер это был наш телевизор.
9: Сегодня у нас развился хронический дефицит вот того самого тихого внимания. И любую свободную секунду, мы как угодно готовы затыкать вот этим самым скроллингом.
8: А ты знаешь, я однажды, вот буквально на днях у меня села батарейка, я сел в общественный транспорт и еду, по городу люди ходят, магазины, машины ездят. Представляешь, как много чего я пропускал. Осень наступила, Лола!
9: Все это заметил, да, наконец?
8: Да, представь, наконец-таки. Вот, села батарейка в телефоне, как бы и все.
9: Да, бывает, вот, да, мы совсем ничего не замечаем.
8: А вот психологи бьют тревогу, мы разучились скучать. А ведь скука — это не пустота, это инкубатор для нашей креативности. Именно в моменты, когда наш мозг ничем не занят, в нем включается так называемый дефолт системы. Она выводит, конечно же, порядок в мыслях, генерирует гениальные идеи. И самое главное, шепчет нам наши истинные желания. А мы ей в этот момент: помолчи, тут новое видео с котиком. Все, давай, иди отсюда.
9: Да, вот так
8: и все.
9: И затыкаем.
8: Прогнали нашу креативность.
9: А в итоге мы знаем, что происходит на другом конце планеты, но понятия не имеем, что же происходит в нашей собственной голове.
8: Это да.
9: Отсюда и усталость, и тревога, и ощущение, что жизнь несется куда-то не туда, и все как-то мимо.
8: Все, касса, можно вернуть, все нормально, не все потеряно, друзья. А как вернуть контроль над своей головой и при этом не сойти с ума от звенящей тишины? Вводим в рацион цифровую паузу. Всего 5 минут в день. Вот вам три простых и веселых правила. Начнем с первого.
9: Да, начнем с первого. Это правило красного света, рекомендуют нам специалисты. Если вы застряли в пробке, стоите на светофоре или в очереди, то объявите эту зону свободной от смартфона. Ну, просто посмотрите по сторонам. Рассматривайте лица людей. Почитайте что-нибудь в этот момент. интересненькое, какие-то зеленые куртки посчитайте, какие-то машины белые. Класс. Да. Дайте просто, может быть,
8: ворон,
9: немножечко потупить. Да, или так. И вот это действительно получится как бы его такой законный санаторий.
8: А вот есть еще и радио Мысли ФМ. Когда мы наконец остаемся наедине со своими мыслями, без телефона в голове может начаться паника. А, выключили это, и о чем нам думать? Телефона-то нет? Не пугайтесь, включите режим наблюдателя. Отнеситесь к внутреннему голосу, как к такому фоновому радио. Пошумите немного, успокойтесь, да. Может быть, этот внутренний голос вам что-то сообщит интересное.
9: Как мы иногда.
8: А может, просто радио включить, Азия Плюс, да.
9: Вот, и это тот же самый фон,
8: тот же
9: конечно.
8: Самый внутренний голос сумасшедший.
9: Да, ну да. И третье. Вот правило — это пятиминутка созерцания. Раз в день пейте чай или кофе в абсолютной тишине. Без сериала на фоне, без какой-то переписки. Только вы и чашечка ароматного напитка. Тут уж действительно специалисты говорят, что буквально на третий день вы начнете замечать и вкус напитка, какой он особенный и приятный. Ну и голову проветрите, и обязательно туда придет парочка свежих идей.
8: О, точно. Ну и давайте вернем себе роскошь просто быть собой. Смартфон, конечно, это хорошо, но ваша голова все-таки лучше, и психика ваша тоже, это тоже нужно вам, друзья, ее сохранить в порядке. Ну вот скажут вам все, вот и психика, и ваше сознание, и подсознание скажут вам огромное спасибо. Вот так вот, дорогие друзья.
9: В общем, вывод. Не нужно каждую свободную минуту забивать тем самым скроллингом. Не нужно лезть в телефон, да, как ты обычно делаешь, даже во время обеда. Ничего не меняется, люди не успевают переключаться, им все время нужна какая-то действительно порция информации, каких-то мемчиков и еще чего-то.
8: Да.
9: Но иногда действительно нужно просто поскучать, друзья. Посмотреть по сторонам, повдыхать полной грудью, действительно. Посмотреть наверх, может быть, кого-то это тоже отвлечет.
8: Да, конечно, вот когда последний раз вы вообще на небо смотрели, друзья? Mm-hmm. Вот когда это было? Понятное дело, что давно. Я вообще... Однажды был случай, когда просто пропал интернет.
9: И тогда ты вспомнил про небо?
8: Сейчас это частенько происходит. И ты знаешь, ведь это не только отображается на тебе лично, а еще ведь семья тоже сидит вся в телефонах. Это ж правда. И в этот момент как-то ты знакомишься снова, общаешься, узнаешь, что новое происходит в жизни. А так приходишь, у сына телефон, у дочери телефон, у супруги телефон, у тебя телефон, у кота телефон, у собаки телефон. Тоже, и да, как бы все, и понимаешь, да. Никакого общения нет абсолютно.
9: Ну отбери хотя бы у собаки телефон, чего ты ждешь?
8: А зачем? У тебя жизнь интереснее хотя бы с телефона, ну пойми правильно.
9: Пусть она хоть как-то тоже, знаешь, участвует в каком-то вот этом вот развлечении вечернем, конечно.
8: Отключу ей собачий Wi-Fi. Ладно, дорогие друзья. Ну что ж, хорошо, друзья, ну да, отвлекайтесь, пожалуйста, и пусть у вас все будет замечательно. Но мы делаем паузу, чтобы вернуться совсем скоро к вам.

0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Делаем круто и быстро. Минимум усилий, максимум результата. Рабочие фишки.
1: Друзья, мы вернулись. Вместе с нами рабочие фишки.
2: Каждый раз возвращаемся,
1: да,
2: Лол,
1: мы каждый раз возвращаемся, как бы... но вот как обещали, так и делаем.
2: О, какие хорошие, какие мы молодцы.
1: Сейчас
2: всегда
1: я,
2: вовремя.
1: Я подожду, пока ты продолжишь.
2: Да, нет, все, теперь да, все, говори, конечно.
1: Ода нам закончилась.
2: Закончилась ода, ну, теперь давай к рабочим фишкам.
1: Давай, теперь поговорим про правила прожженного черновика. Есть, оказывается, такое правило. Я думаю, сейчас вот очень актуально об этом поговорить, потому что, ну, у многих же бывало такое. Когда вот босс поручил написать отчет, составить какую-то презентацию, придумать какую-то концепцию проекта, и вы просто открываете вот этот самый пустой документ, и, ну, ничего не происходит. Вы молча гипнотизируете вот это вот все дело, и в голове у вас нет каких-то действительно стоящих мыслей.
2: Есть одна мысль у меня в голове. Я домой.
1: Бежать, вот, как бы, да? Бежать домой куда угодно, и главное ничего не делать при этом. Вот здесь, да, как будто бы вас укусил перфекционизм, и вы боитесь вообще даже начать, заранее опасаясь, что что-то неправильно напишете, некрасиво, не так, как нужно. Но, в общем-то, это все не нужно. Вот сегодня вылечим вас вот таким вот
2: джедайским правилом. О, и тебя вылечат, и меня вылечат. И сегодня вас тоже попробуем вылечить джедайским правилом прожженного вот этого черновика. Его суть проста. Разрешить себе написать первый вариант максимально плохо. Несерьезно. Просто отвратительно даже. Включите режим потом поток сознания. Пишите с опечатками. Используйте разговорные слова. Вставляйте вместо сложной графики фразы. Вроде сюда бахнем какую-нибудь умную таблицу. Главное выгрузить все это из головы на экран. 10-15 минут. Вообще не задумываясь о красоте. Вообще.
1: Вот, вот друзья, так. Оказывается, бояться-то и не нужно. И это работает. А почему? Потому что наш мозг устроен очень хитро. Ему безумно страшно создавать что-то вот с нуля. Главное начать. Зато он обожает критиковать и исправлять. Поэтому как только перед вами появился какой-то готовый, пусть очень корявый, неверный вариант, текст, то ваш внутренний редактор радостно будет потирать уже ручки и говорить: о, сейчас я тут все поправлю. Вот здесь вот и тут еще.
2: Да,
1: и в итоге
2: хорошо.
1: Вы сами доведете вот этот вот свой черновик до идеала, причем сделаете это в несколько раз быстрее.
2: Главное, знаешь, потом не перепутать черновик, не отправить шефу там так, допустим, зайдите ко мне в кабинет, вы мне только отчет отправили недавно, тут написано, что бахните сюда что-нибудь. Таблицу, где она, а все остальные вас не смущает?
1: Да, да, и такое.
2: Только бахните туда таблицу. Так что долой страх белого листа, пишите плохо, редактируйте гениально, экономьте вагоны времени, и мозг, и начальство, и дедлайны скажут вам спасибо.
1: На самом вот деле, вот. Смотри, очень простое и такое коротенькое правило. Главное запомнить, что вот действительно, бывает же такое, глаза боятся, но руки делают.
2: Да.
1: Начните.
2: Страшно,
1: хотя
2: коряво,
1: бы,
2: но делают.
1: Вот, хотя бы с чего-то. И если вы уже какой-то черновой вариант готовы предложить, то это уже полдела, друзья. Поэтому не бойтесь, вперед, вот все, что есть в голове, выгружайте все это, ну и потом уже доводите это до какого-то совершенства.
2: Да, друзья, главное начать. Первый шаг, глаза боятся, руки делают, ну а потом все пойдет как по маслу. Попробуйте, друзья. На самом деле, всегда меня тоже пугает, вот когда какой-то новый даже проект начинается, сразу тебе говорят, вот это надо сделать, вот это надо сделать, вот это надо, и даже не знаешь, за что браться. Берите за первую задачу, мелкую, крупную, неважно. Начните даже коряво, криво, ну а потом, как говорится, все у вас будет замечательно. Я думаю, потом дело пойдет. Войдете в поток, и все будет замечательно. Мы тоже уже постепенно входим в поток, дорогие друзья. Я это называю обеденный поток. Я не знаю, как Лола называет его по-другому. Может, я как-то по-другому называется, я не знаю.
1: Ну да, можно еще, например, какой-нибудь подзаряжающий. Нам тоже можно зарядиться.
2: Молодец, молодец. Давай, давай, креатив, Лола, креатив.
1: Да, а что тут креативить? Уже что скрывать? Мы тоже ждем этого самого момента, чтобы пойти перекусить, чтобы немножечко уделить время себе, да, посплетничать еще. Мы же того сплетничать любим, Андрей.
2: Да мы, по-моему, тут уже все выгружаем, и я думаю, что этого вполне будет достаточно. Ну, окей, хорошо, хорошо, не все, да.
1: Но да, друзья, шутки шутками, время бежит очень быстро, и вот уже третий час нашего второго дыхания подходит к концу.
2: О, да.
1: Нам остается надеяться, что за эти три часа мы успели вас подзарядить, поэтому остается пожелать вам сегодня просто не уставать. Не уставайте! пусть все будет хорошо.
2: Ой, это сложная задача, почти невыполнимая, как у Тома Круза. Миссия невыполнима.
1: Но у него, кстати, все выполнимо.
2: Хотя ты знаешь, хоть и фильм называется «Миссия невыполнима», он все равно в конце концов все выполняет.
1: Конечно.
2: И я тоже вас верю, друзья, выполните всю миссию. Да, постарайтесь сэкономить силы, чтобы вечером вам хватило на ваши любимые занятия, а не только на эту работу. Вот так вот, дорогие друзья. На сегодня, пожалуй, все. Пока-пока. До завтра в 11 часов 10 минут вернемся.
1: И именно так на сегодня все, друзья.
2: И это будет какой день, Лола? Какой день, да? Какой?
1: Пятница.
2: Ой, ну что же это такое?
1: Друзья, улыбайтесь, хорошо.
2: Ты, мне кажется, просто дедлайнер пятницы. Вот, понимаешь, ты человек пятница.
1: Ну, кто-то из нас двоих должен быть.
2: Надо записать твой голос и объявлять твоим голосом пятницу. Везде просто, во всем мире.
1: Хорошо, давай, я тебе вот прям персонально на будильник какой-нибудь могу записать.
2: Не, на будильник не надо,
1: чтобы ты просыпался хотя бы в хорошем настроении, понимаешь?
2: Не только по
1: понедельник.
2: Нет, это самая страшная мелодия, которая есть на будильнике. Вот она у меня.
1: Ну, сиди со своим скучным ритмом.
2: Спасибо. Всем пока, друзья. Хорошего, потрясающего дня и до завтра.
1: До завтра. Пока-пока.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
5: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
6: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Азия Плюс. Мандай иттелоот ва фарогат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города. 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягун чи дорим?
4: Албатта, پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیور؟
4: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آب کدرون، لذت زندگی است.
8: آناتیس. رقم تلفن اداره رکلام
9: 41-41.
10: رادیو آسیا پلاس.

0: Коротко о главном.
1: Промышленное производство в Таджикистане выросло почти на 14%. В Душанбе проходит форум по развитию интернет-связанности. В Казахстане 19 военнослужащих унесло в море во время учений на Каспии. Пакистанские ВВС ударили по Афганистану. В сети распространяется фейковая публикация, использующая имя и логотип «Азия-Плюс». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия-Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Шарики Бахши Охангистиклол, Нури Зулол.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки ба гор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк.
2: Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История о ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: соат дар Тоҷикистон 15.
1: Дар борои Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Промышленное производство в Таджикистане выросло почти на 14%. В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений на Каспии. В Душанбе проходит форум по развитию интернет-связности. Далее подробности этих и других событий. Промышленное производство в Таджикистане выросло почти на 14%. В январе-августе в стране произведено промышленной продукции на 45,5 миллиардов сомани. Основной рост обеспечила обрабатывающая промышленность, где выпуск увеличился на 23%. Также выросло производство и распределение электроэнергии, газа и пара, водоснабжение и получение вторичного сырья. Так, за этот период увеличилась добыча каменного угля, нефти и бурого угля, производство хлопкового волокна, хлопчатобумажная пряжа, а также цемента и кирпича. В Душанбе начал работу 5-й форум по связности и пирингу в Центральной Азии. Это отраслевое мероприятие впервые проходит в Таджикистане. Форум собрал представителей технического интернет-сообщества, интернет-провайдеров, сетевых операторов, государственных и регулирующих органов, а также исследователей и специалистов в сфере информационных технологий из Центральной Азии и других регионов. Участники рассмотрели вопросы укрепления регионального цифрового сотрудничества, развития независимых интернет-маршрутов и перспектив сетевой связанности стран. Также были обсуждены формирование цифрового коридора Азиатско-Тихоокеанского региона и новые возможности передачи данных, а также снижение зависимости регионального интернет-трафика от внешних маршрутов. В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений на Каспии. 9 из них погибли, трое спасены, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны республики. Начата поисковая операция остальных 7 военных. Для поиска задействованы подразделения Министерства обороны, МЧС и авиация Казахстана. Вооруженные силы Пакистана нанесли удар по пустынной территории Кандагара, это на юге Афганистана. Афганские власти сообщили, что разрушений и пострадавших нет, хотя взрыв был слышен во всем городе, сообщает Олуньюз. Министр информации Пакистана Атаулла Тарар заявил, что пакистанские ВВС нанесли удары по 10 объектам на территории Афганистана. По утверждению Исламабада, эти объекты использовались для запуска и хранения беспилотников. Обострения между двумя странами продолжаются с октября прошлого года после нескольких дней взаимных ударов при посредничестве Катара и Турции. Тогда стороны договорились о прекращении огня. В сети распространяется фейковая публикация, незаконно использующая имя и логотип медиагруппы «Азия Плюс». Она размещена на фейковой странице Фонда народного благосостояния в Facebook и содержит информацию о якобы выплатах населению. «Азия Плюс» не имеет к этой публикации никакого отношения и не публиковала данный материал. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Энерджи, дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир, вайо онро тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист бараками 93-959-4-0 фирист. Иқдом харузи джумуа, дар радиои мо сати 19-си баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухтати джей, як зарвча, як имконят. Онро аз дас надей.
3: Бамуносим

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلامه
6: 41 41.
7: فوستی رادیو آسیا پلیس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь. А вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира. Мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Sof Premium». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Sof Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Sof Premium» – выбор заботливых родителей.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلیس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сьома мол шумору ба концерти бошукуги идуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стекло лияти давлати джумури Таджикистан. Ва панш солаги сьома мол дават менамоят. Шумору шоми фарум шашавандай музыки, нейруи баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари як сахна, хунармандони махбуб, Шабнами Сурайо, Гурухи Шамс, ва мехмони махсус аз Узбекистан, Далер Хонзода, Борди Туфахуи Арзишманд, Фудзона Ботаунхуи Дуздошта, Нушокихо ва Фазуи Идона, Сана ва Макон, Дахуми Октябр, Тавакуфгохи Маркази Саудо, Охози Чорабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Понки Душамбе Сити, Шарики Нушокихо, Сьома, Чиптахо Алакайдарие Чипта, Нухтати Джей ва Цики Тол.тj. Хамчунин дар нуктахуи рецепшени Сьома Мол. Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Як джо джашн мегирим, як джашни бузур. Хамроҳ бо Сьома Мол.
3: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан начал получать нефть и нефтепродукты из Ирана. Промышленное производство в стране выросло почти на 14%. Таджикистан и Россия договорились о взаимном признании результатов таможенного контроля. Шохин Airlines получила первый самолет для внутренних рейсов. Для дзюдоистов учредили специальные денежные премии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангей Стихлол, Нури Зулол.
3: پیرهن از خشتنم نیست

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявиш.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Промышленное производство в Таджикистане выросло почти на 14%. Так, в январе-августе в республике произведено промышленной продукции на 45,5 миллиардов самани. Основной рост обеспечила обрабатывающая промышленность, где выпуск увеличился на 23%. Также выросло производство и распределение электроэнергии, газа и пара, водоснабжение и получение вторичного сырья. Также за этот период увеличилась добыча каменного и бурого угля, нефти, производство хлопковолокна, хлопчатобумажной пряжи, а также цемента и кирпича. Иран с конца августа начал поставлять нефть и нефтепродукты в Таджикистан. Об этом сообщили «Азия Плюс» в Министерстве энергетики и водных ресурсов. Душамы рассчитывает получить из Ирана до 2,5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Однако выход на такие объемы будет зависеть от стоимости топлива, логистики, транзита и возможностей таджикских нефтеперерабатывающих предприятий. Таджикистан и Иран не имеют общей границы. Железнодорожные грузы необходимо перевозить через территории других государств, что увеличивает расходы на транзит, использование вагонов и другие логистические операции. По расчетам Министерства транспорта, для перевозки всего этого объема потребуется примерно 51 тысяча железнодорожных вагонов. Душанбе на встрече с иранскими профильными ведомствами предложил создать специализированные поезда из вагонов цистерн и обеспечить зеленый коридор для транзита топлива по иранской железнодорожной сети. Таможенные службы Таджикистана и России подписали протокол о взаимном признании результатов таможенного контроля в электронной форме. Документ направлен на расширение применения цифровых технологий, упрощение таможенных процедур и повышение эффективности обмена информацией. Встреча руководителей таможенных ведомств состоялась в Бресте на заседании Совета руководителей таможенных служб государств СНГ. На заседании были обсуждены вопросы развития таможенного взаимодействия, обмена опытом информации, совершенствования таможенного администратирования и повышения эффективности деятельности таможенных органов Содружества. Частная авиакомпания «Шохин Airlines» пополнила свой парк самолетом L-410. Воздушное судно планируется использовать для выполнения внутренних рейсов в города и районы страны, а также в туристические регионы. В компании считают, что это поможет развитию внутренних авиаперевозок и туризма. Ранее в июле «Шохин Airlines» подписала соглашение с «Аэробусом» на приобретение 4 самолетов семейства «Аэробус». Глава Федерации дзюдо Республики Исмаил Махмадзоир учредил специальные денежные премии для отечественных дзюдоистов, которые завоюют медали на 20-х летних азиатских играх, которые проходят в Японии. Так, согласно решению руководителя Федерации, премиальные за золотую медаль составят 150 тысяч самани, за серебряную – 100 тысяч и за бронзовую медаль – 80 тысяч самани. Как отметили в Федерации дзюдо, решение принято для дополнительной финансовой поддержки спортсменов, их мотивации на достижение высоких результатов и дальнейшего развития дзюдо в стране. Отметим, что на Азиаде Таджикистан представляют 9 дзюдоистов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: شام رو کم ابری بی بارش پیشگویی میکند. امشب در خروق 12 درجه گرم، در خوجند، در بختر، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوا امشب 18 درجه گرم شود. در همگونه وضعی هوا با شما و تعبی بولی دارزمانده ایم.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Слушай, чувствуй, танцуй.
3: Радио.
2: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дар дисар ягунчи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навики боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар KFC.
6: Шунидет, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
7: Танцуй с нами. Азия Плюс.

پنداری همان راه که پایانش نمی بینم. وطنداری است، وطنداری است.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» – песня «Страны любви», которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.
4: Спустя много лет наша жизнь интернет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон Шураманда Гониасис. Агенти Обухаво Шинуси Тоджикистон. Хабой Шомру. Кам Абри Бейбориш Плюс.
0: Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон Шураманда Гониасис.

0: встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Радио «Азия плюс».

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Познакомившись с человеком, мы начинаем его изучать. Делаем для себя определенные выводы, которые не всегда объективны. Что за этим скрывается? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда, описывая человека, мы можем сказать: «Он грубиян, она слишком подозрительная, он никому не доверяет, а она все хочет контролировать». Мы часто объясняем поведение человека одним словом – характер. Но иногда за чертой характера скрывается совсем другая история. Например, человек все контролирует. Нам кажется, ну какой же он зануда. Но если когда-то его жизнь была очень непредсказуема, контроль мог стать способом чувствовать себя в безопасности. А кто-то постоянно проверяет партнера. Где ты? С кем ты? Почему ты не ответил? Мы называем это ревностью. Но иногда за ней стоит страх быть брошенным. Кто-то не просит помощи даже тогда, когда ему тяжело. Гордый человек, говорят окружающие. А возможно, когда-то он усвоил: никому нельзя доверять. Надо справляться самому. А человек, который болезненно реагирует на критику, возможно, когда-то слишком часто слышал унижение. Конечно, это не означает, что теперь любое неприятное поведение нужно оправдывать детской травмой. Понять это не значит оправдывать. Если человек кричит, унижает, контролирует или причиняет боль другим, это остается его ответственностью. Но понимание причин позволяет увидеть не только внешнее поведение, но и механизм, который за ним стоит. И вот здесь начинается взрослая работа над собой. Не просто «я такой» или «принимай меня таким», а спросить себя: «Почему я так реагирую? Что именно меня задевает? Чего я сейчас боюсь? Что я пытаюсь защитить?» Иногда оказывается, что наш характер – это целый набор старых способов защититься. Когда-то они действительно были нужны, но сегодня обстоятельства изменились, и человек может сказать себе: «Мне больше не нужно все контролировать. Я могу доверять, но не закрывать глаза. Я могу говорить о своих чувствах. Я могу защищать себя, не нападая на других». Возможно, взросление – это не превращение совершенно другого человека. Это способность понять самого себя настолько хорошо, чтобы старые защиты больше не управляли всей нашей жизнью. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиё Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиё Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе! Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонной дорогой реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь. А вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира – мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Soft Premium» – мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Soft Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Soft Premium» – выбор заботливых родителей.
3: Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Раузана ба чин дар Азия Плюс.
4: Салом дустон, манижа Анвари ҳастам ва имрӯз дар барномаи Равзана ба Чин оид ба Конфуций ва мероси ӯ ба Чин сухан хоҳем гуфт. Оё шахсе ки тақрибан 2500 сол пеш зиндагӣ кардааст, метавонад ба зиндагии ҷомеаи муосир таъсир дошта бошад? Дар мавриди Конфуций метавон гуфт ки метавонад. Конфуций мутафаккир ва омӯзгор буд. Ӯ дар бораи муносибатҳои инсон бо оила, ҷомеа, дониш ва масъулият андеша мекард. Яке аз арзишҳои муҳими анъанаи Конфуций эҳтиром ба падару модар ва калонсолон аст. Таҳсил ҳам мақоми махсус дорад. Барои Конфуций омӯзиш танҳо аз ёд кардани дониш набуд. Инсон бояд пайваста худро тарбия кунад, донишашро зиёд намояд ва масъулият шинос бошад. این اندیشه ها در طول عصرها به مناسبت جامعه چینی نسبت به آموزگار، مکتب و امتحان ها تاثیر رسانیدند. اندیشه دیگری مهم هماهنگی در مناسبت های بین آدمان است. انسان تنها نیست، او فرزند، پدر یا مادر، همکار، همسایه و عضو جامعه است. از همین جا اهمیت اویلا، آبرو و رفتار احترامانه برمی آید. البته چینی معاصر چینی زمانی کنفوسی نیست. جوانان در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، شرکت تاسیس میدهند، در شبکه‌های اجتماعی فعالند و برای آینده خود راه‌های گوناگون انتخاب میکنند. اما بعضی عادت‌های فرهنگی را بدانستن ریشه‌های تاریخی آنها فهمیدن دشوار است. مثلا چرا والدین به تحصیل فرزندان چنین اهمیت میدهند یا چرا موفقیت های فرزند اکثر وقت همچون موفقیت تمام اویلا قبول می شود. دوستان در برنامه آینده از فلسفه به نوشاکی می گذاریم که در چین به یک فرهنگ تبدیل یافته است. درباره چای صحبت میکنیم.
3: این مرزوبوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
6: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

осень, повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

چون هدیه تاریخ با بختی ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Градусы на ресницах». Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет,

0: Новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нуризулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс.
0: Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwee буда, барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосиро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Бубин, Бишунав ва Биракс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь, а вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира. Мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Sof Premium». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Sof Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Sof Premium» – выбор заботливых родителей.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Басуба Росси ва Мубойсаху хамеша джолиб ва омузандант. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Познакомившись с человеком, мы начинаем его изучать. Делаем для себя определенные выводы, которые не всегда объективны. Что за этим скрывается? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда, описывая человека, мы можем сказать: он грубиян, она слишком подозрительная, он никому не доверяет, а она все хочет контролировать. Мы часто объясняем поведение человека одним словом – характер. Но иногда за чертой характера скрывается совсем другая история. Например, человек все контролирует. Нам кажется, ну какой же он зануда. Но если когда-то его жизнь была очень непредсказуема, контроль мог стать способом чувствовать себя в безопасности. А кто-то постоянно проверяет партнера. Где ты? С кем ты? Почему ты не ответил? Мы называем это ревностью. Но иногда за ней стоит страх быть брошенным. Кто-то не просит помощи даже тогда, когда ему тяжело. Гордый человек, говорят окружающие. А возможно, когда-то он усвоил: никому нельзя доверять. Надо справляться самому. А человек, который болезненно реагирует на критику, возможно, когда-то слишком часто слышал унижение. Конечно, это не означает, что теперь любое неприятное поведение нужно оправдывать детской травмой. Понять – это не значит оправдывать. Если человек кричит, унижает, контролирует или причиняет боль другим, это остается его ответственностью. Но понимание причин позволяет увидеть не только внешнее поведение, но и механизм, который за ним стоит. И вот здесь начинается взрослая работа над собой. Не просто «я такой» или «принимай меня таким», а спросить себя: почему я так реагирую, что именно меня задевает, чего я сейчас боюсь, что я пытаюсь защитить. Иногда оказывается, что наш характер – это целый набор старых способов защититься. Когда-то они действительно были нужны, но сегодня обстоятельства изменились, и человек может сказать себе: «Мне больше не нужно все контролировать. Я могу доверять, но не закрывать глаза. Я могу говорить о своих чувствах. Я могу защищать себя, не нападая на других». Возможно, взросление – это не превращение совершенно другого человека. Это способность понять самого себя настолько хорошо, чтобы старые защиты больше не управляли всей нашей жизнью. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: 8 соат.
5: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ карданаш ҳамагии 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
3: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нуризулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу.
4: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис – из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра.
5: 84-84.
4: Анатис – вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Бубин, Бишунов, Вапиракс.
0: Азия Плюс. Манбай Иттилоот Вафарогат.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Valor.
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит Paid to Exit от Brooks и Estyn. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenje, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявиш.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم. توجیکونا و سمیمونا. Азия Плюс.

0: сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок.
1: Адар Тожикистон Бистусей.
2: Дар бурай фарух шуниде. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Маш фунданки веба Дубай бава вупай мой бонк парвозка.
4: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танхо 500 000 карз додам.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Айова, мы» – песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее «мы», либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. «Айова» с хитом «Мы».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами ояд. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами ояд.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс». Шарики бахши охангистик лол, нури зулол.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Баста» и «Моя Мишель. Если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: тела.
1: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
2: Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
4: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
3: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
2: سوچنه وستوچنه Радио Азия Плюс.

Летний ветерок, руки в потолок, кайфуй. Шортики, юбочки, девочка, танцуй. Братик, не тупи, чё стоишь, налив.

шортики, юбочки, девочка, танцуй. Братик, где тупи, чё стоишь, наливай. Лето добавь, давай.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Градусы» на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

دنیا. آن بوی عطر تو به یادم آید، فاصله لک بین ما را دور می سازد.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداریست وطنداریست.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Моляви Шум.
4: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.